Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Московская вокзальная суета. Гудки и свистки паровозов, грузчики тащат по платформе чемоданы, кто-то прощается на темном заснеженном перроне, трижды целуясь. От Ярославского вокзала отходит пассажирский поезд. В одном из полупустых вагонов этого поезда сидит Генрих Осипович Клепацкий, московский журналист, сотрудник газеты «Русский листок». Не успел еще поезд тронуться, как сосед Клепацкого обратился к нему, спрашивая, не едет ли тот до станции Берендеева в село Лычинцы с визитом к местному священнику, отцу Иоанну. Так оно и было. И обрадованный журналист спросил соседа, известно ли ему что-нибудь о происходящем в селе. О да, соседу было известно. Он даже сам собирался поехать в Лычинцы посмотреть, что там происходит. И вот что рассказал попутчик журналистам. Не дальше, как часа 2-3 тому назад мне рассказывал один мой знакомый, вернувшись оттуда, что в последнее время в доме отца Иоанна сверхъестественные явления стали носить очень опасный характер, и что как сам несчастный священник с семьей, так и местное население буквально в панике бежит из этого дома. Чем дальше ехал поезд на север, тем больше попутчиков присоединялось к беседе. Казалось, что просто у всех есть знакомые, которые из любопытства успели побывать в этом селе, туда уже чуть ли не экскурсии водили. Несколько часов поездки прошли незаметно. Генрих Клепацкий, наконец, вышел на станции Берендеева и взял ямщика до Переславля-Залесского. К этому моменту уже рассвело, январский снег блестел на солнце, лошадка тянула сани, скрипели полозья, а навстречу один за одним шли обозы с лесом и из угодий Федоровского женского монастыря. Километров через 5, проезжая село Ефимьево, ямщик заметил, что в этом селе живет сестра отца Иоанна из села Лычинцы. Ну и что теперь-то, понятное дело, она боится ездить к брату. Журналист попытался расспросить ямщика, что им известно, но на все расспросы тот только крестился. К 10 утра Генрих Осипович добрался до Переславля-Залесского и тут взял следующего ямщика, теперь уже в Лычинцы. Дорога шла по холмам, сначала вдоль Плещеева озера, затем по Сосновому Бору. Там-сям виднелись волчьи и заячьи следы, и уже ближе к деревне ямщик остановил лошадь и с кем-то поздоровался. Дорогу преграждали сани местного крестьянина. Ямщик и крестьянин многословно поздоровались, после чего крестьянин, догадавшись о цели визита москвича, сообщил, чтобы они поспешили, потому что у отца Иоанна приключилась очередная беда. И вот уже глубоко в середине дня Генрих Осипович, наконец, постучался в покосившуюся лачугу сельского священника. В избу, о которой последний месяц с ужасом писали российские газеты «От Якутска до Крыма». Генрих Осипович Клепацкий отправился в село Лычинцы в начале января 1901 года, а пугающие и страшные события там начали происходить в середине ноября предыдущего года. Как все началось? Однажды днем отец Иоанн попросил девочку-подростка, которая работала у них няней, подбросить в печь дрова. Внезапно из печи в комнату повалил дым. Девочка с еще одной служанкой и попадьей бросились к печке и обнаружили, что дымовое отверстие было заткнуто войлоком, мешком и какими-то тряпками. Ну, они освободили отверстие, дым перестал валить в комнату. Кто это сделал и зачем, было совершенно непонятно. А дальше странные и пугающие события начали происходить одно за другим. Вечером того же дня в коридоре почему-то оказались разложены на полу половики и мешки, а на лестнице, ведущей на чердак, лежала попона. Никто не мог понять, что происходит. Священник успокоил, как мог, свою семью, и ночь прошла спокойно. Только там где-то по углам что-то постукивало. Причем, кстати, священник позже говорил, что вот эти вот постукивания были в доме всегда, уже много лет, просто он раньше не обращал на них внимания. Наутро священник пошел в сельскую школу учить детей, а к жене его зашла в гости местная учительница Александра Нажевникова. Вдруг они услышали удар в стену, вышли из комнаты и обнаружили на полу большой камень и разбросанные половики. Когда из школы днем вернулся отец Иоанн, он попросил служанку затопить печь. Но та с ужасом обнаружила, что печь уже затоплена, причем в печи горят шерстяные платки и моток ниток. Все это вынули и отправились на кухню. Но, вернувшись, через некоторое время обнаружили в печи догорающий шарф.
Цветы в горшках, лампы, гребни, платки и прочие вещи переставлены в разные места. К этому моменту по селу уже поползли слухи о бесовщине, которая происходит в доме отца Иоанна, и соседи пошли к священнику в гости поглядеть на проделки чертей. Сам священник и его семья были, понятное дело, рады людям. Чертовщина продолжалась. Белье, развешанное в кухне, очутилось в бадье с водой. Ручки дверей опутаны разными тряпками. Ну, тут священник решил бороться с нечистой силой известными методами. В конце концов, он был специалистом. Подняли иконы и начали молиться. Но черти, по-видимому, оказались сильными, поскольку иконы молитв они не испугались и прямо во время молитвы незаметно разбросали муку в коридоре. Отец Иоанн продолжил борьбу. Он окропил дом святой водой, а перед иконами положил крест, Евангелие и требник, завернутые в епитрахиль. К ужасу всех сверхъестественные силы не побоялись священных предметов, потому что через некоторое время книги оказались разбросаны по полу, епитрахиль развернутый, а крест просто лежал посередине. Вещи продолжали перемещаться из одной комнаты в другую и обратно. Сапоги с печи мигрировали в коридор, затем в сени, затем за печь, а затем в печную трубу. Серебряные часы отца Иоанна очутились в крынке с молоком. И так далее. Причем все это время в доме находилась куча народу. Вот, например, показания крестьянки Марфы Ларионовой. Она пришла вечером того же дня посмотреть, что творится в доме, и увидела: в зале стулья поставлены вверх ножками, машинка на полу, две столовые лампы стояли тоже на полу. Выходя из зала в соседнюю комнату, услышала запах гари. У двери и у печи в это время стоял народ. Крестьянка Анна Захарова открыла при мне дверцу в печь, и мы увидели, что в печи горят не пламенем, а как будто искрятся фланелевые кофты, которые я вытащила голыми руками и бросила на пол. Боясь зажечь висевшую рядом одежду, снова их бросила в печь, а рук не обожгла. Пока носила я лохань с водой, в печи очутились снова вещи, платья детские. Народ и в это время стоял около печи, и никто не заметил того, каким образом очутились вещи в печи. Крестьянка Анна Захарова подтверждала эту историю просто слово в слово. Вообще, подобных показаний от соседей отца Иоанна у меня на 6 страниц. На следующий день и еще на следующий продолжилось то же самое. Причем в доме священника все это время находились односельчане. Вот, например, что передавал крестьянин Герасим Корнилов. «В понедельник, 20 числа, при мне затопили в кухне печь, и я находился близ печи и следил за тем, как вещи попадают в печь. Через несколько времени на моих глазах прислуга, взглянув в печь, увидела, а вместе с нею и я, что в печь брошен черный полушалок работницы, по показанию которой этот полушалок находился в чулане в узле. Минуты через три в той же печи оказался новый фартук. Его вынули, на том же месте оказалась новина, которая ранее стояла на полке. Все сие делалось на моих глазах невидимым образом. При мне же ключи от церкви оказались в воде, в лохане. В моем же присутствии с небольшими промежутками падали из трубы валенные сапоги, 6 сапог, горячие. Самым аномальным местом была печь в комнате отца Иоанна, так что сам он переместился жить в гостиную, а в его комнате непрерывно находились люди, которые постоянно вытаскивали из печи все новые и новые вещи. И да, конечно, вещи продолжали самовольно перемещаться по всему дому и двору, не исключая хлев. 20 ноября доведенный до отчаяния священник отправил 2 телеграммы с просьбой о помощи. Первую — своему начальству, епископу Владимирскому и Суздальскому Сергию, вот с такими словами. «Владыка святый, бесы наполнили дом, затопят печи, жгут одежду, топят в воде, переносят вещи, непрерывно сотни людей день и ночь свидетели. Прошу молитв. Переславль, Лычинцы, священник Иоанн». Вторую телеграмму он отправил самому известному священнику того времени, отцу Иоанну Кронштадтскому, которого попросил помолиться, цитата, «о храмине, стужаемой от духов злобы», и еще до кучи обратился в полицию. Да, ребята, если вам нравится подкаст «Закат империи», то я прошу поддержать выпуск этого подкаста. Можно подписаться на Patreon, если у вас иностранная карта, а если российская, то можно подписаться на Boosty, на Lava Top, а еще послать пожертвования через Telegram. На своем Patreon я выкладываю дополнение после каста к каждому выпуску, к этому выпуску в том числе. Еще там же выходит эксклюзивный подкаст «Братислава», который я делаю со своим братом. Ну, еще я там выкладываю разные заметки по истории, какие-то любопытные вещи нахожу, если то все для вас кладу. Все это добро на Patreon лежит бесплатно.
Просто я вас прошу, если у вас есть возможность, донатьте там, где вам удобно. Еще можно взять подписку либо-либо плюс в Apple подкастах и подписаться на пожертвования через наше приложение либо-либо Play. Там вам будут доступны бонусы еще и к другим подкастам нашей студии. Сегодня, в 2025 году, надежда только на вас, дорогие ребята, так что, пожалуйста, подписывайтесь. Все ссылки нужны вам в описании этого выпуска. Я продолжаю.

Сначала пару слов об отце Иоанне Кронштадтском, я вам скажу, который, конечно, вообще-то заслуживает отдельного выпуска. Это был не очень умный, упрямый, злобный священник, страдающий от зависти и расстройства пищевого поведения и очень любивший наряжаться. Вот такая краткая характеристика. При этом он был очень харизматичным. На его публичной проповеди собирались буквально тысячи людей. Он ездил в туры, и поклонницы с поклонниками буквально разрывали на нем рясу на клочки. Это, то есть я не фигурально выражаюсь, это был реальный эпизод с ним, даже несколько. И да, да, его причислили к лику святых после смерти. В общем, наш отец Иоанн Соловьев из села Лычинцы отправил телеграмму с просьбой о помощи отцу Иоанну Кронштадтскому. Но о реакции Иоанна Кронштадтского мы ничего не знаем. Вообще, у Иоанна Кронштадтского в то время был уже небольшой штат сотрудниц, которые разбирали письма от фанатов и организовывали встречи с ним. Ну, короче, телеграмма из Лычинец вполне могла затеряться, но вот непосредственное духовное начальство делом обеспокоилось, и в село на расследование отправили уездного благочинного отца Павла Веселовского. А еще в село отправился местный полицейский пристав по фамилии Овсянников. Первым прибыл полицейский. В тот же день, что была отправлена просьба о помощи. Черти сразу же украли у полицейского его фуражку и, перемешав с вещами священника, выбросили в коридор. Полицейский, опросив свидетелей и осмотрев дом священника, пришел к выводу, что все это дело рук служанок, которые увлекаются спиритизмом, то есть вызовом духов. Ну, то есть, мне кажется лично, что это немного перебор, одновременно возлагать вину и на спиритизм, и на слуг. Ну, как бы это странно, потому что достаточно чего-то одного. В полицейском рапорте, направленном Переславскому уездному полицейскому управлению, обстоятельства описывались так. В доме сельского священника Иоанна Соловьева происходят события, которые он сам считает угрожающими, но объяснить их не может. Вещи самовозгораются и перемещаются по дому совершенно хаотично, причем прямых виновных обнаружить не удается, и сам священник не возлагает вину ни на кого конкретно. Ну, то есть, за исключением сатаны. Но вообще по протоколу видно, что полицейский не верит ни во что сверхъестественное. Но объяснить, как это происходит, не может. У него есть только предположение. Отец Иоанн просил от полиции принять меры. Но какие именно меры тут могла принять полиция, совершенно непонятно. Пристав написал, что, по всей видимости, у отца Иоанна Соловьева какая-то психическая болезнь. А, возможно, у его домочадцев. И это либо сам священник, либо кто-то из домашних разбрасывает вещи. Еще полицейский пишет в рапорте, что местные жители рассказывали, что священник Иоанн увлекался экзорцизмами, ну то есть изгнаниями бесов, и для этой цели приглашал раньше домой крестьян. Вот тут отдельно интересно, чем славен наш подкаст широтой контекста. Значит, процедура изгнания бесов из людей в России была относительно популярна, довольно хорошо проработана. В бесов, вселяющихся в людей, верили в первую очередь крестьяне и некоторые священники сельские тоже. Для изгнания чертей существовал, ну, в смысле, и сейчас существует специальная процедура, которая называется отчитка. То есть бесов отчитывали молитвой. Но тут дело в том, что образованное духовенство, в частности, уездное и губернское церковное начальство, обычно все это не поощряло. Аргументируя свою позицию священным писанием, святоотеческими текстами и рациональными соображениями. Ну, типа, психические заболевания и человеческие особенности разные существуют, это не редкость, но их только надо лечить, если возможно. Это не проделки бесов. Ну, типа, камон, 20 век на дворе, какое вселение чертей, вы о чем вообще? Но, конечно, существовала когорта священников, которые практиковали экзорцизмы, ну и, конечно, таких священников любили в народе больше, отчего у образованного священства подбамбливало. Ну, то есть крестьяне такие, в соседке бес явно сидит, и вот этот крестьянин идет к одному священнику, этот священник говорит, что, знаешь, в Евангелиях такого не описано, отводи ее ко врачу. А другой священник говорит, это все черти, приводи ее ко мне, будем отчитывать. И, конечно, крестьяне больше доверяют вторым. Тут, кстати, надо заметить, что сверхпопулярный Иоанн Кронштадтский тоже занимался изгнаниями бесов, и в этой своей ипостаси тоже заслужил любовь простого народа. Короче, с точки зрения не то что церковного начальства, а даже простого полицейского, человек, который занимается экзорцизмами, сам немного ку-ку. Ну и поэтому неудивительно, что, ну, может, он сам вещи разбрасывает и потом не помнит об этом. Еще, кстати, полицейский выяснил, что отец Иоанн для изгнания бесов из своего жилища даже хотел обратиться к местным татарам.
Но это после того, как окропление святой водой не помогло. Почему к татарам? Потому что у мусульман тоже существует практика изгнания бесов. Бесов там называют джиннами, а так процедура похожая. Ну, то есть вы буквально в Ютубе можете найти видеозаписи того, как сегодня мулы на Кавказе изгоняют джиннов из людей. Короче, православный священник хотел даже обратиться к татарам, к мусульманам, чтобы изгнать чертей из дома. Ну а что, природа проблем-то одна, специалисты есть везде. Если у тебя в доме кочерги летают и самовозгораются платья, то как-то поневоле забьешь на религиозные разногласия. Конечно, сам факт того, что у священника возникла идея обратиться к мусульманам, дополнительно убеждает полицейского, что отец Иоанн немного не в себе. Тем не менее, то ли присутствие полиции помогло, то ли молитва отца Иоанна Кронштадтского, про которую мы не знаем, но к вечеру 21 ноября бесы немного подуспокоились. На следующий день в село Лычинцы прибыло и духовное начальство, окружной благочинный отец Павел Веселовский. Он в присутствии вчерашнего пристава наведался к несчастному отцу Иоанну. От отца Павла Веселовского остался длиннющий рапорт с обширными показаниями лычинских жителей. Вот все ранее перечисленные мной свидетельства я как раз взял из этого рапорта. Причем по рапорту видно, как самые разные люди – крестьяне, крестьянки, местные учительницы, земский фельдшер – рассказывают одно и то же. То есть путаницы в показаниях нет. При этом ни один свидетель не видел, как вещи перемещались. Это обычно все обнаруживалось постфактум. Ну, типа, они вышли в коридор, а там все разбросано. Пошел дым в комнату, горят кофты. Вот, например, что показывала местная учительница Александра Нажевникова. «В субботу, 18 ноября, я опять отправилась утром к отцу Иоанну в дом. Пришла снова в кухню, прислуга при мне топила печь. Затопив, едва отвернулась от устья печи в сторону, как уже в печи оказался бумажный платок. Его вытащили при мне, но я не видела, кто мог так быстро бросить его в печь. Скоро я ушла и со страху уехала в город». Окружной благочинный отец Павел опросил свидетелей, собрал показания, осмотрел дом и отбыл. И полицейский тоже уехал. Видимо, испугавшись внимания начальства, бесы угомонились и в следующие дни не озорничали, а полицейские и благочинные отправились писать рапорты. И вот, пока они пишут свои отчеты, давайте я вам расскажу, как протекает жизнь условной интеллигенции в условной деревне в Российской империи. Значит, в отчетах и полиции, и церкви, помимо крестьян, в селе Лычинцы присутствует трое человек – священник, учительница и фельдшер. И это буквально золотой состав интеллигенции в деревне. Мы почти ничего не знаем конкретно про отца Иоанна Соловьева, учительницу Александру Нажевникову и фельдшера Дмитрия Копацинского, но с известной долей достоверности можем реконструировать их судьбу. Начнем с отца Иоанна. Как вообще становились в Российской империи священниками? Чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, это были дети духовенства, то есть других священников, пономарей, ну и так далее. Более того, стать священником – это, вообще-то, судьба незавидная. По возможности, городские священники отправляли детей в гимназии, а гимназии давали право поступления в университет. Если дети священников заканчивали не гимназию, а семинарию, то при хороших оценках опять-таки могли рассчитывать на обучение в университете. Университетское образование означало хорошую зарплату и городскую жизнь. То есть это успешный вариант развития событий. А работа священником была как бы такой опцией по умолчанию. Простой в достижении, но не слишком желаемой. Это получалась такая отрицательная селекция. Ну, знаете, как сейчас в педагогике. Ну, то есть не поступил на ИНЯС, значит, идешь в ПЕТ на учителя английского. Не поступил на ИСТФАК, идешь на учителя истории. Получается, значит, да, как будто бы в педагогические вузы идут абитуриенты, которые, значит, не смогли поступить в хороший вуз. Так вот, значит, по большей части священниками в селах были люди, которым духовная жизнь была не то чтобы сильно близка. Ну, то есть она была им понятна и знакома. Ну, это просто такая работа. Хорошие приходы, ну, то есть приходы в богатых селах, ценились. Священник из вот такой вот церкви часто заранее подбирал семинариста себе на замену. И чтобы передать ему свой приход, он часто выдавал за него свою дочь. Причем бывало нередко, что новый священник был моложе своей жены, иногда сильно моложе. Ну, типа, а что не сделаешь ради хорошего прихода?
И вот после передачи дел молодому поколению тесть обычно уже не работал и просто жил за счет зятя. Такие вот выгодные невесты очень ценились будущими священниками и обычно доставались любимчикам семинарского начальства. Если что, внешность, душевные качества, желания самой девушки вообще всеми игнорировались. Еще священник дополнительно к церкви получал с приходом примерно 30-50 гектар земли, мог нанимать крестьян на работу, в особенно печальных случаях пахал землю сам. Так вот, значит, судя по описанию жилища отца Иоанна, приход у него был бедный и далекий. Вот описание его дома из статьи в газете «Русский листок». «Это была жалкая лачуга, которая на свежего человека должна была производить самое удручающее впечатление. Из входных очень узеньких и совершенно темных сеней налево дверь ведет в квартиру отца Иоанна, которая состоит из трех комнат. Первая разделена деревянной перегородкой, не достигающей потолка, на две части. Справа у самой стены стоит кровать отца Иоанна. За перегородкой кровать супруги его, которая спит с грудным ребенком. В этой же первой комнате помещается небольшая печурка. Следующая комната с двумя окнами, детская. Здесь на большой кровати спят старшие дети отца Иоанна вместе с 14-летней нянькой. Здесь зимой страшный холод. Из сеней направо ход в кухню. В совершенно темном коридорчике, где нельзя разойтись двум людям, крутая, качающаяся из стороны в сторону лесенка ведет на чердак. Самая кухня едва ли не лучшая комната во всем доме. Здесь раньше помещалась только прислуга, но затем, когда производилось исследование и в доме днем и ночью находились понятые, сюда переселилась вся семья отца Иоанна». Как вы понимаете, отец Иоанн жил жизнью совершенно невыдающейся и печальной. И жил он такой жизнью, судя по всему, потому что никаких особенных талантов в семинаре не показывал. Теперь перейдем к сельской учительнице, к Александре Нажевниковой. По одному ее имени понятно, что она из относительно интеллигентной семьи. Ну, по крайней мере, она из городских, потому что имя Александра не крестьянское, так детей крестьяне обычно не называли. Еще мы знаем, что она не замужем, и вот по этим двум деталям можно тоже реконструировать ее судьбу. Значит, у нее есть среднее образование. Высшего у нее нет, потому что с высшим она бы жила в городе, а с начальным она не смогла бы стать учительницей. Значит, она закончила гимназию или городское училище. Гимназическое образование само по себе давало право работать учительницей, а после городского училища нужно было сдать особенные экзамены на должность учителя. Как она могла очутиться в Лычинцах? Явно не по своему желанию. Почти наверняка ее родители вложились в ее образование. В смысле, они оплатили обучение в гимназии. И они вложились в это с расчетом на то, что их дочь сможет удачно выйти замуж. Потому что среднее образование в то время, простите за грубости, но это так, оно просто повышало твои шансы на рынке невест. Больше ни для чего оно пригодиться не могло. Ну, то есть, просто будущей жене будет о чем поговорить с мужем. Но замуж Александра Нажевникова не вышла. Обычно в таком случае годам к 23-25 родителям надоедало кормить дочь. Единственный выход – пойти работать. А работ для женщин почти нет. Но нужны сельские учительницы. И вот конкретно в Лычинцах была земская школа. Она работала за счет местного бюджета. Такой муниципальный орган был, который назывался «Земство». И вот это «Земство» организовало школу и платило Александре Нажевниковой зарплату. Зарплата эта была по деревенским меркам отличной, а по городским – просто нищенской. На новые книжки зарплаты не хватит. Ну, может, на одну-две книжки в год. Но, скорее всего, она не покупает книжки, а выписывает толстый журнал, например, «Ниву». И в этом журнале печатают новые романы и повести из номера в номер. В общем, культурная связь с городом постепенно разрывается. Моется она в бане или в печке. В туалет ходит прямо в огород. Но самое грустное, ей совершенно не с кем общаться. Местный помещик, если он есть, с ней общаться не будет, потому что она ему не ровня, а сама она не будет общаться с крестьянами, потому что сословные границы сильны, и поэтому призрачный шанс замужества превращается во что-то совершенно невероятное. Круг общения ограничивается местным священником и земским врачом. В селе Лычинцы не было врача, его заменял фельдшер, что опять-таки показывает глушь, в которой мы оказались. Фельдшер тоже был земским, ну то есть он получал зарплату от того же муниципального собрания,
земство. Но вот земство, видимо, решило, что в Лычинцах нет смысла делать больницу, и денег хватило только на фельдшера. Земский врач всегда периодически объезжает свою волость, и он, соответственно, бывал и в Лычинцах, где принимал больных. А в остальное время, когда доктора нет, крестьян врачевал фельдшер, которому доктор выдавал запас лекарств. Часто фельдшера не имели никакого медицинского образования. Это мог быть, например, отставной солдат, до этого служивший при военном враче. Могло быть такое, что фельдшер оканчивал короткий курс в школах Министерства государственных имуществ, но обычно фельдшеры просто делали то, что им говорил делать врач, причем еще часто описываются конфликты между врачами и фельдшерами, потому что, значит, фельдшеры врачевали народной медицины, а земские врачи за это фельдшеров не любили и критиковали. Ну, короче, и учительница, и священник, и местный фельдшер были людьми не с самым хорошим образованием, с печальной судьбой, с беспросветным будущим, и живут они в полной глуши. Я даже нашел местную поговорку с упоминанием этого села. Оцените, в какой дыре мы с вами сегодня оказались. Ченцы, лычинцы, пески, студенец, там и свету конец. Ребята, как, возможно, вам известно, я являюсь амбассадором фонда «Насилию нет». Этот фонд помогает женщинам, которые попадают в трудные ситуации, в первую очередь, которые сталкиваются с домашним насилием. Так вот, я должен сообщить, что фонд «Насилию нет» закрывается. После того, как его объявили иноагентом, и после того, как законодательство начали все больше и больше ужесточать, не осталось никаких возможностей продолжать работу фонда. Поэтому фонд закрывается. Такие вот новости из Российской Федерации 2025 года. Но у меня есть к вам просьба. Фонд будет продолжать принимать обращения от пострадавших до 30 декабря этого года. И у нас вместе с фондом есть для вас просьба. Поддержите, пожалуйста, команду юристов и психологов, которые продолжают работать и помогать женщинам. Ссылки на помощь в описании этого выпуска. Спасибо, и я верю, что ситуация рано или поздно улучшится, и фонд возродится, и насилие в нашей стране, и в других странах, и во всем мире станет меньше с нашей помощью.

В декабрьском номере Владимирских епархиальных новостей под заголовком «Необычайные явления» был опубликован полный отчет священника Павла Веселовского о его поездке в село Лычинцы. Отчет этот довольно беспристрастный, безоценочный, и выводов там тоже нет. Просто показания свидетелей и самого отца Иоанна Соловьева. Статья эта произвела ошеломительную реакцию. Ну, то есть, там на 14 страницах непрерывно рассказывается, как по дому перемещаются вещи и как шарфы горят в печке. Вам, я думаю, было интересно слушать, как я это пересказывал. Точно так же интересно было читателям того времени. Тем более, что документ опубликован официальный, и никаких опровержений в газете не было. Просто, знаете, вот необычные явления. Мгновенно этот отчет перепечатало множество изданий, а некоторые газеты опубликовали короткие заметки о произошедшем. Якутские епархиальные ведомости, Сибирская жизнь из Томска, Псковские епархиальные ведомости, Таврические епархиальные ведомости, Русский листок и так далее, и так далее. Например, Таврические епархиальные ведомости безо всякого сомнения писали вот что. «Во времена Христа Спасителя злые духи явно и открыто испытывали Христа Спасителя и Божию силу. Являются по попущению Божию для укрепления нашей веры они и теперь. Вот, например, по попущению Божию тревожили они дом священника во Владимирской епархии в селе Лычинцах. Ведь это было не где-нибудь в углу, а на людях. Сотни людей всякого звания и обоего пола видели, как предметы различные сами собой передвигались с места на место, летали камни, затоплялись печи и прочее, и прочее». Как я уже говорил, если внимательно почитать отчет, то видно, что люди не видели, как предметы перемещались. Они видели только уже переместившиеся предметы. Но чем дальше в газетах распространялись эти истории, тем большими подробностями они обрастали. Как бы то ни было, отец Иоанн и лычинцы мгновенно стали знаменитыми на всю страну, и в село потянулись туристы посмотреть на проделки бесов. Тем временем бесы, видимо, поняв, что начальство уехало, опять начали перемещать предметы и жечь тряпки. Отцу Иоанну начали приходить письма со всей страны, на которые он поначалу подробно отвечал, затем писем стало так много, что времени на ответы не осталось. Жить в доме стало совершенно невозможно. В начале января отца Иоанна посетил уже сам Переславский уездный исправник Андрей Булашевич, то есть это уездный начальник полиции, важный человек. Исправник не добавил ясности в происходящее, в его записках только упоминается, что странные пугающие события начали происходить еще летом. Тогда кто-то разбил окна в доме священника, и отец Иоанн утверждал исправнику, что это тоже сделали злые духи. В остальном отчет полицейского чиновника точно такой же, как отчет пристава и уездного благочинного. Просто беспристрастное описание бедлама, который творится в доме священника. В январе 1901 года, чтобы написать подробную статью о происходящем, в село отправился столичный журналист Генрих Клепацкий. Тот самый, из начала выпуска. Его репортаж выходил в 9 номерах «Русского листка» подряд, и по этому репортажу видно, что отец Иоанн к приезду журналиста был уже совершенно измучен. Вместе с тем в заметках Клепацкого появляется новая деталь. Еще до начала бесовщины в доме священник однажды ехал через лес вместе с супругой и учительницей и, цитата, «вдруг из-за кустов, где раньше ничего не было заметно, к нам навстречу сам собою стал подвигаться огромнейших размеров шест». Священник тогда испугался, подогнал лошадей, но вскоре после этого из-за деревьев стали доноситься крики и показываться зловещие огни. В конце концов, их коляска перевернулась, и только чудом никто не пострадал. Учительница подтвердила правдивость этого рассказа, а на вопрос репортера о том, как она могла бы объяснить эти события, она лишь развела руками. «Я была очень перепугана и затем болела. Почему и что это такое случилось, я ничего не понимаю и до сих пор». Плюс к этому появились новые подробности. Оказывается, страшные и пугающие события в доме начали происходить после того, как сменилась служанка. Старую служанку отец Иоанн обвинил в воровстве, и ее посадили в тюрьму, хотя сама она отрицала свою вину. И как раз вот новая девушка, пришедшая старой на смену, и подбрасывала дрова в печь в тот первый злополучный день, когда и пришли бесы. Вы, возможно, сейчас представили, ага, это значит, делает новая девушка. Но вопрос, как бы, зачем? Зачем ей это делать? В деревне, между прочим, были убеждены, что чертовщина в доме начала происходить, потому что старая служанка из мстительности наложила на дом священника порчу. Вот это уже звучит логично. Еще священник рассказал, что бесы к январю 1901 года обнаглели настолько, что стали показываться уже и в реальности. Вот его прямая речь.
В одну из ночей я с ужасом, не буду говорить каким безумным ужасом, стал замечать, что в двух шагах от меня в легком облаке или тумане какая-то странная фигура с нечеловеческим образом делает мне знаки рукой, манит меня к себе. В течение нескольких минут, дрожа как в лихорадке, с холодным потом на лбу, я всматривался в эту призрачную фигуру. Лампы горели во всем доме. Я несколько раз протирал глаза, ощупывал себя, мысленно убеждал себя, что это обман зрения, что я брежу, увы. В конце концов, я должен был сознаться, что явление существует на самом деле, хотя оно и сверхъестественно. Журналист все время общения со священником не высказывал никакого скептицизма, беспристрастно фиксируя его слова. Но тут он не выдержал и спросил, не может ли это быть галлюцинацией. Ну, это похоже на бред какой-то. А священник с грустью говорил, что он уверен в том, что все это правда, и все это он наблюдал в совершенно трезвом сознании. С другой стороны, некоторые скептичные односельчане отца Иоанна и разные туристы генерировали объяснение таинственным происшествиям. Объяснить это все, впрочем, было трудно. Тем не менее, вот вам полный список объяснений. Значит, что отец Иоанн пьяница, что он обидел чем-то прислугу, и она теперь ему мстит. Тем более, что старую служанку он обвинял в воровстве, может быть, и новых он теперь тоже в чем-то обвиняет. Это были мысли уездного исправника. Он довольно трезво отмечал, что перемещать вещи вообще-то могли посторонние люди в тот момент, когда никто их не видел. Еще было мнение, что отец Иоанн повредился рассудком на фоне увлечения изгнанием духов, это мнение полицейского, или же, что рассудком повредились его домочадцы на фоне тех же занятий. Наконец, что он сговорился с прислугой дурачить людей. Зачем ему сговориться с прислугой? Ну, некоторые думали чисто из желания как бы выделиться, а некоторые говорили, что это все хитрый план для того, чтобы сменить приход, вырваться из глухого села на конце света куда-то в более подходящее место. Дело в том, что действительно церковное начальство предложило решение проблемы. Отцу Иоанну с семьей предложили переехать в другое село. Но сам отец Иоанн журналисту отвечал на все эти обвинения так. «Хмельного я в рот не беру. С крестьянами, моими прихожанами, я всегда жил в ладу, не делал им никакого зла и был ими всегда любим. Спросите на селе». За этим, кстати, следует сноска репортера, что действительно на селе все отца Иоанна уважают и любят, и в соседних селах тоже. И, между прочим, полицейский в своем отчете тоже писал, что отец Иоанн не пьет. Далее вам пересказываю слова Иоанна. «Об обмане с моей стороны не может быть и речи. За семью и прислугу я мог бы поручиться. Кроме того, многие явления, о которых я вам говорил, исключали всякую возможность участия человеческих рук. Ни один человек не умудрится позатыкать в печные борова целые мешки и овчины, и ни одна рука даже самого закоренелого преступника не дерзнет бросить на пол крест и святое Евангелие». Ну, насчет последнего я сомневаюсь. Помните, я вам когда-то рассказывал историю, как закоренелые преступники не то что дерзнули бросить на пол крест, они, блин, сожгли чудотворную икону Смоленской Божией Матери. А на последнее же обвинение о том, что все это сделано ради переезда из глухого села, священник отвечал так. «Приход мой считается достаточным, и я никогда ни перед кем не ходатайствовал о переводе в другой приход. То село, куда я теперь перееду, беднее села Лычине. Спрашивается, за что же на меня сия клевета? Чем я ее заслужил?»

История эта заканчивается тем, что отца Иоанна со всем семейством все же перевели в другой приход. Наверняка вместо отца Иоанна в село Лычинцы поставили другого священника, но мы про это ничего не знаем. Да и вообще, мы ничего не знаем ни о дальнейшей жизни отца Иоанна, ни о жизни его односельчан, ни про духовное начальство, ни про полицейский. И главное, мы не знаем разгадки происходивших в селе событий. Судя по всему, с отъездом отца Иоанна паранормальные явления прекратились. Ну, иначе о них бы продолжили писать газеты. А газеты ничего больше не писали. Но вот почему эти события происходили и кто был этому виной, совершенно не ясно. Еще до лета 1901 года газеты периодически вспоминали события в селе Лычинцы, предлагая разные объяснения, но все это были, конечно, домыслы. По крайней мере, ни в официальных полицейских отчетах, ни в церковных, ни в репортаже Клепацкого никаких намеков на объяснение нет. У меня, если что, тоже нет объяснений. Ну, впрочем, вот есть заметка из газеты «Орловский вестник». Опубликована она была летом 1901 года. Читаю вам ее. «Священник села Лычинцы, занимавшийся в свое время спиритизмом, был очень недоволен своим церковным домом, желал переменить место, хлопотал об этом перед архиепископом, но в просьбе о переводе его на другой приход ему было отказано. Тогда священник послал знаменитую телеграмму на имя архиепископа, предварительно проделав самолично вместо бесов все то, о чем писалось и что было занесено в протокол дознания, произведенного отцом благочинным, свояком священника села Лычинцы. Лица, будто бы бывшие свидетелями того, как вещи сами собой переносились по воздуху, лезли в печку и так далее, на самом деле видели только последствия проделок священника. Все устраивалось по взаимной договоренности с прислугой и матушкой, которая отбирала старые рваные ненужные вещи для сжигания и прочего. Местное духовенство было очень возмущено этими проделками священника села Лычинцы и его грубым обманом светского и духовного начальства. Честно говоря, мое доверие к дореволюционной прессе невысокое. Кажется, что в этой заметке самым уверенным тоном просто перечислены разные слухи, ходившие об отце Иоанне, про спиритизм и про его желание переменить село. Более того, известно, куда перевели отца Иоанна, в село Дубровы той же Владимирской губернии. И если село Лычинцы существует до сих пор, то вот Дубровы совершенно вымерли. А в начале века в Дубровых жило вдвое меньше народу, чем в Лычинцах. Ну, то есть очевидно, что новое село, как и говорил отец Иоанн, менее хлебное, чем Лычинцы. Действительно ли уездный благочинный был его свояком, мы вообще не знаем. У нас просто нет никаких подтверждений ничего. Так что я оставлю вас в недоумении. Единственное, что я могу сказать, так это то, что... Кажется, народная любовь к битве экстрасенсов на ТНТ имеет глубокие корни. Представьте, какой шикарный был бы эпизод этой передачи сегодня. И кажется, можно немного посочувствовать тоскливой и тяжелой жизни священника, учительницы и фельдшера в глухом селе во Владимирской губернии.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной делали редактор, звукорежиссер и фактчекер. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty, Patreon, шлите донаты любым способом, который вам только удобен. И до встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. И сегодня, как и было обещано в прошлом эпизоде, вторая серия нашего маленького сериала про оперетту. Не пройдет и месяца, как начнется новый театральный сезон, мы следим за анонсами, думаем, куда можно съездить. Вот, например, 21 сентября в Париже, в Национальной опере, или мы еще знаем как «Опера де Пари», состоится премьера «Разбойников» Жака Оффенбаха.

разбойников в «Опера де Пари» ставит знаменитый австралийский режиссер Барри Коски, много лет руководивший берлинский «Комише опер». Кстати, в этом году и в «Комише опер» будет премьера Офенбаха с декабря, там будут играть Робинзона Крузо. Но вернемся в Париж. Барри Коски умеет великолепно ставить оперетты, мюзиклы, оперы буф, комические оперы. И он любит и очень хорошо понимает Офенбаха. Вот что он говорит о предстоящей парижской премьере «Разбойников» и о творчестве Жака Офенбаха. Что важно у Офенбаха, так то, что там есть грязь, чеснок, пот. Нет ничего хуже, чем ставить Офенбаха не эротичным, а чистым и беззлобным. Жака Офенбаха ставят много и стабильно на протяжении вот уже примерно 180 лет. Он именно тот автор, который постепенно создал оперетту, что мы знаем сегодня. Впрочем, он был больше, чем только композитором. Офенбах заказывал и редактировал либретто, дирижировал, отбирал актеров, ставил танцы, руководил своими театрами в качестве менеджера и занимался рекламой и даже пропагандой нового жанра. И его творчество, вернее сказать, вся его деятельность, революционизировала не только музыкальный театр. Он был одним из главных творцов современной поп-культуры. И это невозможно переоценить. Совсем не случайно одна из самых увлекательных книг про Офенбаха, ее написал американский театровед Лоуренс Сенелик, называется «Жак Офенбах и создание современной культуры». Сенелик пишет: «Несмотря на пренебрежение или недооценку историками как музыки, так и культуры в целом, Офенбах, как вудиалиновский зелик, появляется всюду, где происходит что-то важное в мире искусства с 1855 года и до нашего времени. Музыка Офенбаха восхищала, стимулировала и влияла на Россини, Ницше, Стринберга, Льва Толстого, Чехова, Теккера, Гилберта и Салливана, Эсада Кейроша, Карла Крауса, Пауля Клея, Рихарда Штрауса, Бертольда Брехта, Ханса Белмера и Джозефа Корнелла. Он раздражал и злил Вагнера, братьев Гонкуров, Эмиля Золя и нацистов. Он оставил в замешательстве франкфуртскую школу. Его избегали консерваторы и моралисты. Его творчество было материалом для экспериментов для самых изобретательных театральных практиков. Макса Райнхарда, Владимира Неверовича Данченко, Сергея Эйзенштейна, Йозефа Урбана, Вальтера Фельдзенштайна и Йозефа Свободы. Оперы Офенбаха создали возможность для инноваций в кино и мультимедиа. Сенелик пишет оперы Офенбаха, но это форма обобщения. Сам Офенбах называл свои произведения самыми разными способами, как будто, чтобы специально нас запутать. Там были оперетта, оперетта-буф, комическая опера, опера-буф, опера-буффон, опера-феерия, музыкальная буффонада, ревю, пьеса на случай и еще десятки других терминов. Одно из его ранних произведений – «Ой-яй-яй» или «Королева островов» и вовсе было определено автором как «музыкальная антропофагия». Существенно здесь то, что Офенбах называл операми произведения, в которых было больше одного акта. И почему это так, мы поговорим об этом буквально через несколько минут. Итак, сегодня наш главный герой – Жак Офенбах, композитор, музыку которого мы все прекрасно знаем. Даже тогда, когда не знаем, что именно он написал эту мелодию.

Мы все знаем эту музыку как канкан. Действительно, обычно под нее танцуют канкан, но с музыкальной точки зрения это галоп, и этот номер так и называется «Инфернальный» или «Адский галоп». Это сцена из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду». Ее премьера состоялась 21 октября 1858 года, принесла композитору невероятную славу, стала культовым произведением и как раз положила начало той оперетте, которую мы знаем сегодня. «Орфей в аду» сначала был принят неплохо, но не имел того грандиозного успеха, на который Оффенбах рассчитывал. Однако в прессе разразился скандал, который привлек к «Орфею» огромный интерес. «Орфей в аду» — это пародия на хорошо всем известную мифологическую историю об Орфее и Эвридике. Но по версии Оффенбаха и его либретистов, Эктора Кренье и Людовика Галеви, Орфей не сын Аполлона, он деревенский скрипач. Эвридика ненавидит его музыку, а Орфей рад избавиться от влюбчивой Эвридики, когда ее похищает Платон. Помимо олимпийских богов и деревенских жителей, в оперете есть очень важный персонаж. Ее зовут «Общественное мнение». Именно «Общественное мнение» заставляет Орфея отправиться в ад за Эвридикой. Олимпийские боги тем временем пьют, строят козни, развратничают и танцуют канкан, вызывающий сексуализированный танец городских низов. Многие увидели в Орфее завуалированную сатиру на нравы двора французского императора Наполеона III. Но куда страшнее для интеллектуального истеблишмента оказалась не политическая сатира. Оффенбах и его либретисты совершили нечто более страшное. Они покусились на классический канон. Кроме того, музыка Оффенбаха пародировала величественную оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Влиятельный критик Жюль Жанен был возмущен. Он защищал классический идеал и уважение к античности. Он писал, что «Орфей в аду» — это кощунственное и развратное безобразие, профанация святой и славной древности. И это музыка в короткой юбочке или даже вовсе без юбочки неизбежно ведет к подрыву всех культурных ценностей. Оффенбах и Кренье отвечали, причем самым непочтительным образом. Кренье, например, указал на то, что некоторые фрагменты текста, которые больше всего шокировали Жюля Жанена, заимствованы как раз из его Жанена фельетонов. Одним словом, разразился скандал. В отличие от состоявшейся за 28 лет до этого в Париже битвы при Эрнани, мы рассказывали об этом в прошлом году, и ссылку на тот эпизод можно найти в описании этого, обошлось без драки стенка на стенку между сторонниками нового искусства и поборниками канона. Но скандал и публика валом повалила на Орфея, который был сыгран 228 раз. Чтобы понять масштаб, нужно сказать, что невероятным успехом в Париже того времени считалось 100 представлений. На доходы от «Орфея в аду» Оффенбах построил в модном курорте Этарита, берег которого позже много раз писал Клод Моне, летнюю резиденцию, которую назвал «Вилла Орфея». Спектакль закрылся в июне 1859 года и только потому, что актеры были измотаны и больше не могли играть. Но почему произошла эта дискуссия? Ведь европейская культура пародировала античность со времен, собственно, античности Аристофана, Овидия, Лукиана. Во Франции, в более близкие к Оффенбаху времена, это проделывал, например, Пьер де Моревье. Но литература не имела такого публичного влияния, как куда более массовый театр. Это и испугало культурный мейнстрим. И тут мы должны задать еще два вопроса. А что же это за такой театр, который был настолько массовым, что мог подорвать основы? И почему Жак Оффенбах, которому в 1758 уже 39 лет, и он довольно известный композитор, смог выпустить «Орфея в аду» только тогда? Жак Оффенбах, уроженец Кёльна, сын синагогального кантора, причем его отец исполнял и религиозную, и светскую музыку, был музыкантом-вундеркиндом. Он довольно быстро перерос те возможности, что мог предложить юному виолончелисту Кёльн. Ему было 14 лет, когда он приехал в Париж поступать в консерваторию. Туда его взяли не сразу, он был слишком юным, к тому же иностранцем.
Но взяли, и уже через год после этого Офенбах стал штатным виолончелистом в опера «Комик». Кроме этого, он играет в парижских салонах, он приобретает известность как виолончелист-виртуоз, но постепенно ему нравится больше сочинять, чем исполнять. Офенбах стал штатным композитором комедии «Францесс», но там он был вынужден сочинять аккомпанементы для трагедии Корнелия Расина и мелодии, которые звучат в антрактах. Музыку, которую он пишет, легкие ироничные оперетты, не берет тот театр, который исполняет произведение в таком жанре – опера-комик. Как позже писал Клод Дебюсси, музыкальный эстеблишмент не мог смириться с иронией Офенбаха, которая обнажала ложное, раздутое качество опер, ведь они считались великим искусством, над которым не принято улыбаться. И тогда Офенбах отдает свои сочинения в частный театр «Фолиновель», где исполнялись одноактные оперетты и комические оперы. Почему только одноактные? А так был устроен французский театр в середине 50-х годов XIX века. Великая французская революция быстро привела к ликвидации всех законодательных актов и театров, которые существовали в королевские времена, декретом от 19 января 1791 года. Однако не прошло и 20 лет, как Наполеон, к тому моменту уже ставший императором, конечно, ввел вновь систему театрального регулирования, в частности, ограничив количество театров Парижа 8. Самые известные из них – это как раз комедия «Францесс», опера и опера-комик. И этим 8 театрам было поручено ставить спектакли определенных жанров, чтобы между ними не было конкуренции. Государство очень жестко защищало деятельность своих театров, а они стали постепенно испытывать сильную конкуренцию со стороны маленьких частных театров. Франция менялась. Социальная мобильность в первой половине XIX века резко возросла. Население Парижа середины XVIII века увеличилось вдвое. Но новые горожане совсем не были заинтересованы в классическом репертуаре, в классическом исполнении. То искусство, которое было интересно для них, концентрировалось в новых маленьких театрах. Но деятельность этих новых маленьких театров строго регулировалась парижской префектурой полиции. Не больше одного акта, не больше 3 актеров на сцене. Вся театральная деятельность лицензирована, и если ты нарушаешь правила, то лишаешься лицензии. Но именно такие театрики пользуются популярностью. Именно там процветает тот музыкальный жанр, который уже называют опереттой. После успеха в «Фолиновель» Офенбах решает создать свой собственный театр, и театр «Дебуф-Паризьен» открылся летом 1855-го. Сначала в совсем маленьком зале на 300 человек, но успех и соответствующие сборы были такими, что уже через полгода Офенбах смог снять большее помещение. Этот новый зал открылся премьерой оперетты Офенбаха «Батаклан». Да, именно в честь этого произведения Офенбаха назван Парижский театр, на который в ноябре 2015 года напали террористы. Тогда погибло 90 человек. Популярная музыка – привычная мишень для фундаменталистов самых разных мастей. Но вернемся в театр «Буф-Паризьен», кстати, существующий до сих пор. Офенбах становится популярен. Джоаккино Россини называет его «Моцартом Елисейских полей». Офенбах публикует статьи в недавно открывшейся газете «Фигаро», рассказывая об истории комической оперы. Он объявляет конкурс для молодых композиторов, и одним из победителей этого конкурса становится 18-летний и, конечно, никому неизвестный Жорж Безе. Однако театральная лицензия, которая есть у Офенбаха, позволяет ему увеличить число актеров только до 4. К счастью, времена постепенно меняются, с ними меняется и Париж. По указанию императора Наполеона III, префект Парижа Жорж Женасман начинает масштабную реконструкцию города. До тех пор Париж оставался средневековым городом. Так появляются парижские бульвары, место, где встречаются буржуазия и богема, где фланируют, сидят в кафе, сочиняют, ходят в театры и делают и подавляют революции. Появляется и расцветает новая масс-медиа. Есть изменения, которым уже не могут сопротивляться старые законы. И в 1864-м декрет о свободе театров либерализует сферу исполнительских искусств. Но уже до того
в 1758 Жак Оффенбах добивается для себя права ставить полноценные оперетты без ограничений по длительности и количеству актеров. В октябре того же года выходит «Орфей в аду».

Офенбах становится по-настоящему знаменит. Он получает французское гражданство и орден почетного легиона. Следующее десятилетие – пик его славы. Его или страстно любят, или горячо и открыто ненавидят, как это сделал, например, его архивраг Рихард Вагнер, который писал, что от музыки Офенбаха веет теплом свежей навозной кучи, в которой валяются все свиньи Европы. Со славой Офенбаха приходит невиданная прежде нормализация нового искусства. Это новое искусство становится мейнстримом. Его оперетты становятся по-настоящему модными, а с ними и офенбаховский взгляд на мир. Да, можно говорить об издевательстве над классическим каноном и слишком серьезным искусством, о культе сексуальной раскрепощенности, новой роли женщины как героини, о политической сатире. Но это все частное проявление общего иронического подхода, принципа ничего не принимать на веру. Все можно осмеять. Как много позже писал немецкий писатель Зигфрид Кракауэр, когда смотришь на мир насмешливым взглядом офенбаховских оперет, его мира привычная картина оказывается перевернутой. Многое, что как будто бы находится внизу, перемещается наверх. Что обыкновенно считается крупным, выглядит мелким. Офенбах действительно создает современную культуру. Культуру, которая способна апеллировать одновременно к самым разным аудиториям и быть ироничной, не отказываясь от багажа предшественников. И это, собственно, то, что мы видели, например, на открытии Парижской Олимпиады, чья церемония вызвала столько горячих дискуссий. И тут я еще раз не могу не вспомнить знаменитое противостояние Офенбаха и Вагнера и то, что сказал по этому поводу Фридрих Ницше. Если под гением художника понимать его подчиненную закону величайшую свободу, его божественную легкость, его находчивость в самом трудном, то у Офенбаха даже больше права называться гением, чем у Вагнера. Вагнер тяжел, как гель, неповоротлив. Нет ничего более чуждого ему, нежели мгновение задорного совершенства, которых этот скоморох Офенбах достигает 5 или 6 раз почти в каждой из своих буфонат. Пик славы Офенбаха совпадает с одним из главных изобретений и пиар-достижений Франции времен Второй империи. Это Парижская всемирная выставка в 1867 году. В театр к Офенбаху приезжают главы государств, монархи. Русский император Александр II бронирует ложу по телеграфу и спешит в оперетту. После спектакля он отпускает комплименты восхитившей его офенбаховской приматонне Гортензии Шнейдер. С вами был подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю, и вы услышите продолжение нашего маленького сериала про оперетту.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Хорошо, Витя, не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно. А ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя, Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Я сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как тебе? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет. Какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Вить, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Но ты же запомнил, что какие-то были
2: да
1: такие
2: что это
1: комментарии.
2: Я считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизненных, жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, Вить, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то, для наших врагов, ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там,
2: недоброкачественный
1: человек. Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
2: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
2: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
2: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да. да, да. Папа хорошо придумал. Дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
2: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки да. ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
2: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
2: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
4: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
2: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
2: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
2: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читал никакую книжку.
2: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
2: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
2: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
2: Шаинской.
1: Да.
2: У тебя тоже есть
1: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
5: Лолечки, лежу мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
2: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
2: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
2: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
2: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
2: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
6: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21-м году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить. Это надо специальные средства. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
6: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это... просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
2: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
2: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной. И единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет. И среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
2: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
2: это
1: бери,
2: и есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
2: на сцене.
1: С тобой работал.
2: Но мне если как... Филипп Киркоров, так
1: моя
2: скажешь.
1: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Это из розетки, может?
2: Нет, это не поможет, он же...
1: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
2: Жарко, устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоях?
1: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе. И именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка. Потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
2: Здорово, конечно.
1: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы, или тебе пофиг на это?
2: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у Нины такие же глаза?
2: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
2: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
2: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
2: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
2: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
8: Привет!
2: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
2: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно. Что они маленькие, А-а-а. Что они как у какой-нибудь...
2: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
2: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
2: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которая у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
2: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
2: А люди не ушли никуда, да?
1: Нет, Вить, ты знаешь, что они сделали? Они себе за 2 дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
2: Я что-то не заметил.
1: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
2: Ну, это мне... тоже верно.
1: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
2: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
1: 90-е это ужас.
2: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
2: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
1: Бедный малыш!
2: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки, там, всем надо даже мальчикам подрочить.
1: Чувак, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
2: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
2: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
1: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
2: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
2: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
2: Моя борьба
1: выплыву
2: за выживание.
1: Ли я, выживу ли я?
2: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
10: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
2: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
1: всего? Какой твой кумир красоты?
10: Наверное, ну, ты, это само собой.
2: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
2: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
2: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
2: Это пухлые мужчины.
1: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
2: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
2: Спасибо.
1: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
2: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
1: Правда тебя это не волнует?
2: Правда.
1: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
10: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
2: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
1: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
2: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
1: Опровергнуть сказать. Свои слова.
2: Да.
1: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
2: Спасибо, Лиза.
1: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
2: Давай.
1: Во-первых, я очень хочу есть.
2: Хорошо.
11: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка. Такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться, Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «коонкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети. Но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально «я — это не мои гены». Он даже сказал «моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит, через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти. Но...
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом! Радио Сахаров.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Машет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

будет сегодня, мы бацаем стилем. Все было иначе буквально вчера. Сегодня мы бацаем до утра с родными.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: «31 января 1966 года английский писатель Джон Фаулс, которому в этом году исполнялось 40, записал в своем дневнике: «Дни затянуты свинцовым туманом, постоянно моросит дождь. Не холодно, но влажно, как в тропиках. Капельки зимней росы проступают на мху, покрывающем стены. И в этой серой мгле я думаю о своей книге. За неделю никаких новостей. Будто послал в космос ракету и утратил с ней связь. Моя книга где-то далеко. Кто-то, должно быть, ее читает. Ее покупают или не покупают. Она находится или не находится в списке бестселлеров. Странно, но нет никаких отзывов. Нет писем от читателей. Ни хороших, ни плохих». В тот день Фаулс думал о «Волхве», в своем третьем опубликованном романе. Тогда он еще не знал, что именно «Волхв» станет его самой будоражащей публику книгой, что письма от читателей, они не то что последуют, его будут буквально заваливать письмами. И всего 5 лет спустя, в том же дневнике, он с сожалением запишет: «Почтовая забастовка окончена. Мне нравилось, что не приходят письма. Хотелось, чтобы так было всегда». Но это будет позже. А сейчас, в последний день января 66-го, в серой мгле графства Дорсет в своем доме в Лайм Риджес, захолустье настолько отдаленном, что за несколько месяцев до этой записи там даже закрыли железнодорожную

0: железнодорожную станцию, Джон Фаулс принял молчание вокруг волхва, которое было просто затишьем перед бурей восторгов, за безразличие. Он снова заглянул в почтовый ящик. Пусто. И захлопывая дверцу, Фаулс угодил в ловушку, которую его волхв Морис Кончес расставлял для его же альтер-эго, Николаса Эрфе, на далеком греческом острове. Он доверился тому, что видел своими глазами. В плотном тумане Дорсета, окруженный молчанием читателей, Фаулс забыл свой собственный урок. Все не то, чем кажется. С вами литературно-жреческий канал Армен и Федор и Гольдберг вариации Баха, которые один из самых удивительных героев Фаулза Морис Кончес исполняет на клавикордах в 53 главе «Волхва». Сегодня мы говорим об игре в Бога и постмодернизме, безусловной любви и островной Греции, о «Волхве» Джона Фаулза. Фаулзу не было еще и 30 лет, когда он сформулировал свое авторское кредо. «Существует два рода писателей», — говорил он. «Первые гениально реализуют себя в конкретном жанре. К ним Фаулс относил, например, Достоевского. А вторые – писатели-интеллектуалы. Они обладают универсальным умом, как, например, Гёте». Себя Фаулс считал интеллектуальным автором. Он говорил: «Меня интересуют все жанры. Ни в одном я не чувствую себя мастером, но со всеми в ладу». Пожалуй, именно в «Волхве» это стремление Фаулза к универсализму наиболее заметно. Ведь это был его первый роман. Пусть опубликованный он оказался третьим по счету, но работу над ним начинал еще совсем молодой Фаулс. И ему хотелось вместить в эту книгу все, что он знал и чувствовал. Свою любовь к Греции, где он работал школьным учителем на острове Специс, прообразе Фраксиса. Увлечение экзистенциализмом, концепцию игры в Бога – это одно из отвергнутых названий «Волхва», страсть и одиночество молодости. Словом, так и получилась у него удивительная помесь античной трагедии и психологического детектива с элементами порнографии и робинзонады. Однако, если попытаться уместить все это в одно какое-то более емкое определение, то я бы сказал, что «Волхв» – это спектакль. Не пьеса, которую надо еще поставить, которую можно по-разному интерпретировать или трактовать, а именно спектакль. С уже определенными декорациями, тщательно отобранными персонажами, отрепетированными репликами, весьма любопытным реквизитом и даже своим собственным зрительным залом. Именно в таком качестве я и предлагаю взглянуть на «Волхва» и, рассмотрев вблизи каждый из элементов этого спектакля по отдельности, возможно, собрать общую картину. Мне представляется, что такая деконструкция в разговоре о «Волхве» необходима, потому что это очень комплексная, разношерстная и, я бы даже сказал, перенасыщенная различными планами, темами и мотивами книга. Повторю, это был первый роман молодого писателя-интеллектуала. Конечно, ему хотелось уместить в «Волхва» весь свой опыт. Поэтому, когда меня спрашивают, а о чем, собственно, эта книга, я затрудняюсь с ответом. На фабульном уровне. Это история молодого англичанина, который попадает на греческий остров Фраксис учителем английского языка. Там он встречает удивительного старика и девушку, даже нескольких девушек, и становится участником какой-то очень странной игры, которая напоминает то мистерию, то историческую реконструкцию, а то вообще съемки кинофильма. А на тематическом уровне «Волхв» – это роман о свободе, о любви и молодости, о столкновении севера и юга, о вере и неверии, и этот список можно легко продолжать. А именно потому деконструкция представляется мне лучшим способом не утонуть среди всех этих тем и смыслов. И начать, мне кажется, правильным с декораций. Декорации этого спектакля – это, конечно, Греция. И в первую очередь Греция островная. Фаулс не раз сравнивает Грецию с волшебницей Цирцеей, пленительницей Одиссея и его спутников. Прекрасной, но враждебной. Соблазнительницей. Гордячкой, которая смотрит на тебя сверху вниз. Ландшафт Греции лишает тебя способности судить о вещах отстраненно. Ее аромат выкорчевывает традиционное представление о нравственном и безнравственном. И благом становится не то, что полезно, но то, что красиво. Греция, как зеркало, скажет Кончес. Она сперва мучит вас, а потом вы привыкаете. Жить в одиночестве? Спросит Эрфе. Нет, просто жить. Однако здесь нужно обойтись без излишней романтизации образа. Фауст не романтик, и его Греция – это ни в коем случае не Греция Байрона. Фауст прежде всего постмодернист, а потому греческие декорации его спектакля не ограничиваются ландшафтом и выбором освещения. Фауст вшивает греческое в этот текст на мифическом, филологическом и философском уровнях. Смотрите. Англичанин Николас Эрфе ощущает себя то Тесеем, подплывающим к Криту, то Эдипом, ищущим своей судьбы. Кончес уподобляется то Зевсу, то Гадесу. Если на острове есть посыльный, то его зовут, конечно, Гермес. Если герою нужно найти девушку, то он сравнивается с Орфеем, который должен спуститься в Тартар. А если нужно, наконец, охарактеризовать точку в пространстве, то это чуть севернее место, где Клитемнестра убила Агамемнона. Итак, это декорации. И вот сюда Фауст помещает двух персонажей, между которыми завязывается главный движущий конфликт романа. Молодого англичанина Николаса Эрфе и старого то ли грека, то ли француза, то ли Мориса, то ли Мариса, то ли Кончеса, то ли Конхиса, словом, старика, который плоть от плоти этой лукавой и ускользающей греческой природы. Англичанин Эрфе – то, что называется «focalizer», персонаж, через которого читатель следит за сюжетом. Он приезжает на греческий остров учителем английского языка. Реальная деталь из биографии Фауза. На этом острове я даже побывал 10 лет назад, и местные греки до сих пор охотно показывают школу, в которой когда-то преподавал великий английский писатель. Так вот, Эрфе, как и Фауст, выпускник Оксфорда, интроверт-интеллектуал и псевдоутонченный бабник, который сочетает в себе романтический пафос Байрона с похотью Калибана. Пожалуй, Фауст вряд ли мог создать персонажа, который бы лучше контрастировал с декорациями волхва, чем Эрфе. Во-первых, на фоне этой честной до ноготы Греции Эрфе чудовищно театрален. Записку, которая должна была выглядеть экспромтом, он продумывает несколько дней. Ответ на одно из писем, тщательно выверенный, кажется ему удачным, потому что сочетает деловитое покаяние с приличествующей пылкостью и упованием на то, что при удобном случае она заберется в мою постель. И что характерно, Эрфе позирует не только перед зрителями, но и в гримерке, перед самим собой. Сцена его подготовки к самоубийству из трагической превращается в комическую, потому как пафосно и тщательно он собирается, как уже видит себя со стороны с простреленной головой, очевидно, что он никогда не выстрелит. Открытку, полученную от своей девушки Алисон, он решительно бросает в корзину для бумаг. Мужественный жест, стоит это за ним признать. А вечером роется в этой корзине, чтобы достать ее обратно. Во-вторых, Эрфе в Греции – это персонаж, оторванный от корней, лишенный привычной среды обитания и какой-либо поддержки извне. Причем Фауст заостряет это одиночество героя, потому что в Грецию Эрфе попадает уже сиротой. Вообще, обратите внимание, что Фауст использует этот прием в своей прозе неоднократно. Он избавляется от родителей главных героев в половине своих романов. Это тоже деталь полубиографическая. Сам Фауст родителей не терял, но только потому, что у него их никогда не было. Они остались для него малознакомыми и чужими людьми. И когда его жена говорила: «Удивительно, ты ведь такой любопытный человек, а не знаешь, что они думали о твоих книгах», он злился и поправлял ее: «Я не то, что не знаю, я не хочу знать». Это и значит вырасти, не знать, как твои родители оценивают тебя. А я никогда не спрашивал, что они думают о моих книгах. И снисходительно добавлял: «Я знаю, что мои книги были бы для них сложноваты». Примерно с таким же рвением в «Волхве» Фауст убивает родителей Эрфе уже в 7-м абзаце. И, собственно, ограничивается для изложения этой истории 7-м абзацем. Наконец, в-третьих, Николас Эрфе, сочетая в себе вот эти позерства, малодушие, пафос и неприкаянность, в любой ситуации стремится сохранить лицо. Хотя сохранять там, пожалуй, нечего. Словом, вот такому персонажу Фаус противопоставляет своего волхва Мориса Кончеса. Поразительного старика, который напоминает то Пикассо, то шимпанзе. То Ганди, то ящерицу. Старика, который приветствует тебя вскинутыми вверх по-жречески руками, который исполняет Баха и Шуберта на старинных клавикордах, у которого в доме картина Модильяни и статуэтка Родена, который то говорит загадками, то изъясняется наукообразно, который сначала утверждает, что он духовидец, а потом, что он врач, и который задает, быть может, самый важный вопрос «Утром бибис, аквам ан ундам» — «Чем утоляешь жажду? Водой или волной?» И сам же на него отвечает: «Все мы пьем из обоих источников». Трудно представить себе двух героев настолько противоположных. Юность и старость, глупость и острота ума, наивность и дьявольское хитроумие, самоуверенность и привычка все подвергать сомнению, импульсивность и холодный расчет. И вот между этими неравными соперниками начинается своеобразная шахматная партия. Что подводит нас к третьему этапу деконструкции волхва. Декорации поставлены, герои заявлены, а каковы предлагаемые обстоятельства? Предлагаемые обстоятельства, этот термин часто использовал в своей режиссерской работе Станиславский, это те правила игры, с которыми герои вступают в произведение. Это точка, в которой автор обладает почти абсолютной свободой. Скажем, когда Уильям Голдинг помещает своих мальчиков на необитаемый остров «Повелители мух», мы не склонны сразу сомневаться и спрашивать, а как они туда попали? А почему они не разбились? А зачем они вообще куда-то ехали или летели без взрослых? И все это потому, что начало истории читатель склонен воспринимать как данность, как набор случайностей. С предлагаемыми обстоятельствами в «Волхве» Фаус проделывает роскошный постмодернистский трюк. Начнем с того, что это история, которая рассказывается от первого лица одного из персонажей. В «Волхве» отсутствует всезнающий автор, который бы объяснял, как оно все обстоит на самом деле. Наша точка зрения – это взгляд Николаса Эрфе. И вот, оказавшись на вилле Кончеса в Буране, мы видим предлагаемые обстоятельства, как будто уже очень хорошо нам знакомые. Ладно, допустим, не всем нам, но всем англоязычным читателям Фауза точно. Смотрите, что у нас есть. Заброшенный куда-то на край земли остров. Мистический старик-духовидец. Его дочь или подопечная, прекрасная и пленительная. И, наконец, герой. Молодой и отважный, таким, по крайней мере, видит себя Николас Эрфе. Словом, все это предлагаемые обстоятельства бури. Последние и, возможно, самые загадочные пьесы Шекспира, где молодой герой попадает на далекий остров, встречает там мистического старика и его прекрасную дочь. А дальше следует изящный постмодернистский фокус, который Кончес проделывает с Эрфе, а Фаус с нами. Все вокруг ясно указывает на то, что мы попали в одну пьесу, а мы на самом деле все это время находимся внутри другой. Смотрите, что получается. Все герои, окружающие Эрфе, охотно поддерживают его мысль о том, что он именно на страницах бури. На нее все время ссылаются, ее все время вспоминают, к ней все время обращаются. И Эрфе, конечно, начинает верить в то, что Кончес – это могущественный волшебник Просперо, Жули – прекрасная Миранда, а сам он – Фердинанд. А в конце Фердинанда и Миранду ожидает, правильно, свадьба. Так что нужно просто смело идти в этом направлении, играть в эту игру до конца, и награда найдет героя. Вот только если бы Эрфе был более внимательным и гораздо более умным, то он бы заметил, что у Мориса Кончеса из-под его жреческого колпака торчат уши авторского постмодернизма, и что на его столе разложены карты Таро со всеми шекспировскими пьесами сразу, что в тексте Фауза, в котором Эрфе угораздило оказаться, перемешаны еще десятки шекспировских аллюзий, которые сменяют, опровергают и дополняют друг друга. Они сбивают с толку и окончательно запутывают от Гамлета и Ромео и Джульетты до «Двенадцатой ночи» и Отелло. А буря — это только оболочка для этой игры. фальшивая декорация, которая разваливается, когда пытаешься дотянуться до нее рукой. Очевидно, что Кончес не тот режиссер, который поставит бурю без небольшой режиссерской правки. И если тебе кажется, что ты в одной из самых мистических, но добрых и счастливых пьес Шекспира, то жди, что в концовке окажешься в самой страшной. И предлагаемые обстоятельства бури, нарушая все законы драматургии, потому что для постмодернизма они ничего не значат, заканчивается, конечно, в Отелло. Символика этого превращения предельно цинична. Фердинанд превращается в Яго. Собственно, а почему именно Яго? Помощник, а позже предатель Отелло. Почему не Глостер? Почему не Клавдий? Почему не Макбет, в конце концов? А дело в том, и Фаулс это, конечно, прекрасно знал, что из всех шекспировских злодеев, манипуляторов и коварных убийц Яго отличался особыми прагматизмом и расчетливостью. Безумца Макбета сперва смущают ведьмы и нашептывают ему «Слався, Макбет!». Клавдий, он ослеплен то ли любовью, то ли близостью трона, да и вообще главный свидетель обвинения против Клавдия на секундочку призрак. Наконец, Глостер. Бастард лорда Глостера просто восстает против несправедливости феодальных институтов Аки Рэмзи Болтон. Побочный сын? Что значит сын побочный? Не крепче ль я и краше сыновей иных почтенных матерей семейства? За что же нам колоть глаза стыдом? И в чем тут стыд? А вся несправедливость, с которой сталкивается Яго, заключается в том, что он не получает повышения по службе. Однако ключевое его отличие от прочих злодеев Шекспира все-таки в другом, в том, как заканчивается его пьеса. Остальных карает судьба. Клавдия – рапира, Макбета – меч, Глостера – раскаяние. А вот Яго в концовке Отелло предается в руки правосудия. Он не заслужил даже такой малости, как погибнуть в борьбе. Он попадает на суд, и ему выносят приговор ни мечом, ни совестью, но такой скучной и пошлой вещью, как общество. Это конец не героический, но тривиальный. А потому только его Кончес смог выбрать для завершения своей бури. Пьеса только одна, и роль одна. Пьеса Отелло, роль Яго. Быть – это быть Яго. Финал спектакля сочиняется заранее, и этим летом он был именно таков. Что же, получается, что предлагаемые Фаузом обстоятельства намеренно вели по ложному следу. Но было ли в этом спектакле что-то, что помогло бы верно разгадать его внимательному наблюдателю? Какие-то реплики или, может быть, реквизит, который герои вытащили с собой на сцену? Словом, перейдем к четвертому этапу деконструкции. С репликами все достаточно просто. Кончес постоянно вводит Эрфа в заблуждение своими историями, байками, признаниями и откровениями. Причем у него это получается в равной степени успешно и тогда, когда он лжет, и тем более тогда, когда говорит правду. То же самое и с реквизитом. Модильяне и Роден. Газетные вырезки и некрологи. Секс и подписи банковских служащих. Все это существует лишь потому, что ничего этого нет на самом деле. В одном из эпизодов Лилия скажет Эрфе: «Бог невероятно мудр, потому что не оставил ни одной подсказки. Уничтожил все улики, все причины, все мотивы моего существования. И умея я молиться, я бы попросила Бога никогда не посылать знамений. Как только он пошлет знамения, я пойму, что он не Бог, а лжец». А Кончес всегда посылает знамения. По Фаузу, это и есть единственный бог, доступный человеку, сменяющий любые личины от первобытной до околонаучной, но в основе своей лживый. Просто набор представлений о том, чего не существует. Впрочем, в коммуникации между Эрфой и Кончесом, пожалуй, есть одно исключение, один инструмент, который не обманывает. Это книги. Не те, на которые Кончес ссылается или о которых рассказывает, но те, которые оказываются рядом с Эрфой. И эти книги, в отличие от Кончеса, никогда не врут. Вот смотрите. Роскошное издание французского усадебного театра 18 века, которое Эрфе находит на тумбочке рядом со своей кроватью, разъясняет жанр того, что с ним происходит – спектакль. Оставленные на морском берегу стихи Эллиота и Паунда объясняют его роль, точнее тот выбор, который встает перед ним на острове. Просто принять этот спектакль, чему-то научиться и с благодарностью уйти, как у Эллиота, мы будем скитаться мыслью, и в конце скитаний придем туда, откуда мы вышли, и увидим свой край впервые. Или попытаться понять, расколоть этот орех и неизбежно сломать о него зуб, как у Паунда. Познание – лишь тень иных теней, но твой удел – охотиться за знанием на ощупь, как бессмысленная тварь. Наконец, книга «Красоты природы» даже предупреждает Эрфе о том, что предлагаемые Кончесом обстоятельства обманут, и все не то, чем кажется, потому что вся природа в этой книге оказывается женского пола, а ее красоты в женской груди во всех ракурсах и позициях. А если намек не удается понять с первого раза, то тут как тут солидный фолиант в дебрях Скандинавии, которые оказываются тоже женского пола, с позирующими на фоне фьордов нордическими девушками. Эти подсказки Кончес рассыпает, конечно, не для Эрфе, а для более внимательных зрителей этого спектакля. Что приводит нас к последней, пятой его составляющей – аудитории. По сути дела, Кончес разыгрывает спектакль в новом удивительном жанре, где упразднено деление на актеров и зрителей, где само пространство, разделяющее сцену и зрительный зал, слито воедино, где протяженность спектакля не знает рамок времени, где есть только точка входа и точка выхода, а между ними участники творят ту пьесу, которую захотят. Кончес создает тот подлинный метатеатр, к которому стремились Пиранделло и Брехт, но он вносит одну поправку, делает то, на что они не решились, убирает из спектакля аудиторию. Таким образом, этот спектакль со всеми его декорациями, с репликами и реквизитом, с персонажами оказывается подвешен в воздухе, прозрачен и проницаем, потому что он не принадлежит никому, кроме тех, кто в нем участвует. Но и здесь Фаулс устами Кончеса, конечно, лукавит, потому что на самом деле аудитория у этого безумного спектакля, конечно, есть, причем аудитория восторженная и благодарная. Это мы с вами. Фаулс в Волхве смог поставить спектакль без зрителей, сыграть его для одной только самой игры, а потом взял и пригласил нас всех на премьеру. И вот мы бросаемся на ту сторону острова, через водораздел, прилипаем к решеткам и окнам, толпимся в бильетаже и на балконе, чтобы не упустить, каким же будет следующий ход. Но чем больше мы вглядываемся, тем меньше видим, и даже не успеваем заметить, что чары вокруг нас рассеялись, и мы смотрим на пустой заколоченный дом. Никакой шахматной партии не было. Был только один шахматист, и он даже не стремился победить. Он просто наблюдал за реакцией соперника на очередной ход. Я хочу понять, что есть взаправду. Что останется, когда рассеются чары? Когда рассеются чары, ничего не останется. Но прежде чем занавес рухнет и окончательно закроет сцену, Морис Кончес преподает Николасу Эрфе свой последний урок. Урок абсолютной любви. Фаулс специально упаковал это чувство в романе в обертку, напрочь лишенную лоска, так не похожую на все, что происходит с Эрфе на острове. Алисон. Девушка грубоватая и прямолинейная, но вместе с тем сентиментальная. С австралийским акцентом, ничуть не роковая, обладающая в сущности одним главным достоинством. Но чтобы оценить его масштаб, нужно пройти через эвристическую мясорубку Кончеса. Она настоящая. И любовь Алисон – это единственная безусловность в Волхве. Любовь просто за то, что ты...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я пишу вам из вверенной мне области, в которой, по предварительной оценке, разворачивается безветренный мартовский день. Крест на храме святого Савы поблескивает на солнце, а дети во дворе школы под окном невнятно кружат, аки чайки на берегах Лиффе, сражаясь за кусочки, преломленные им с балкона ближайшей сграды, плескаются в лепешке с купусом и луком. Объявление у лифта на чистой латинице сообщает, что дом ждет узнамиренность. И то по причине ремонта, а потому на ближайшие 2-3 месяца года лучше ничего не загадывать. Как видите, кельтоумный хоружий СС, у меня просто нет лучшего занятия, чем сидя у окна в лучах после обеденного солнца, сочинять вам это письмо. Я писал так 30 марта 2000 какого-то года на отрывном листе среднесрочного календаря. На бумажном кораблике без парусов, том самом, что сможет в один миг вокруг света, как предсказывала матушка Шиптон. Вокруг света, впрочем, не понадобилось. Кораблик, сложенный в четверо листок, представляя себя, должно быть, в водах Дублинской Лиффи, весело нырнул под Бранковым мостом и, следуя течению Дуная, впадающего, как известно, в Яузу, пришвартовался к почтовому отделению такому-то героя города Москвы, хорошему СС-переводчику Улисса, да, вероятно, никогда не последующего востребования. Но востребование воспоследовало. Он рассказывал мне потом, что называется тет-а-тет. Все произошло, как в пятом эпизоде Улисса. Джентльмен, прогуливаясь по городу, заходит на почту и справляется, нет ли для него корреспонденции. Корреспонденции не ожидается, но ведь письма, он хорошо это знал, всегда приходят по назначению. И мой кораблик, пущенный из солнечного Белграда, сложенный в четверо листок, пришвартовался к его рукам. Там, среди бурлящего джейсоворота почтового отделения, мы впервые встретились. А впрочем, я заплываю вперед. Меня зовут Армен Захарян, это личный литератор.

Литературный канал Армен и Федор. И сегодня мы снова говорим о людях и героях. Хотя, возможно, здесь лучше подошло бы даже эпическое определение о богах и героях. Тех, что за долгие месяцы Джойс-проекта стали для всех нас немного родными. О Джеймсе Джойсе и Одиссее, о Викторе Хинкесе и Телемаке, о Сергее Харужем и Пенелопе. Но в этот раз наш разговор будет постоянно преломляться через субъективно-личную оптику. Потому что, прежде всего, это будет рассказ о себе. «Улисс в белградском зеркале», если хотите, потому что именно в Белграде я впервые прочитал «Улисса», именно в Белграде придумался Джойс-проект, и именно в Белграде завязались узелки знакомств, распустившиеся позже на всех планетах этой и нескольких соседних солнечных стереосистем. Наша сегодняшняя «Одиссея» будет разделена, разумеется, на три части. Телемахиду, или подготовку к странствиям, Глуминиаду, или само странствие, и Ностос, возвращение. «Сановитый жирный бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва». Но для меня «Улисс» начинался не с этого. В промозглый ноябрьский вечер я возник из лестничного проема белградского кафе «Хлеб и кифла» на Белградской улице. Я несколько лет жил рядом с Белградской. Это довольно большая, не очень уютная улица, шумная, с трамвайными путями и солнцем глазом посреди. Но самый очевидный вопрос о ней возник у меня не сразу. Зачем вообще нужна Белградская улица в Белграде? Чтобы доехать по ней до Белграда? Много позже я, впрочем, понял, зачем она нужна. Чтобы напоминать городу о самом себе. В общем, «Хлеб и кифла» на Белградской не столько даже кафе, сколько булочная с просторным залом и деревянной мебели и двумя большими мягкими креслами, а таких обычно говорят, так и тянет посидеть. В холодное время в белоглавой столице Сербии регулярно становилось для господина А.З., будем называть для краткости его просто «З», спасительным приютом извозчика. Ибо в те, с позволения сказать, времена в Сербии, а я имею, между прочим, все основания подозревать, что те времена в Сербии продолжаются и в эти, так вот, в те достославные времена в Сербии курили в подавляющем большинстве так называемых кафе, баров и прочего рода питейных заведений, рестораций и тому подобное, а мистер Зе довольно долго курил, около 7 лет курил и около же 7 лет как бросил, словом, в этой точке счастливого никотинного равновесия ему категорически не улыбались курящие заведения, а потому «Хлеб и кифла», где не слишком громко играла популярная музыка, где были большие окна с видом на Белградскую улицу и где пекли нашего румяного кормильца, его величество хлеб, было одним из любимых мест в нашем городе. Итак, в один промозглый ноябрьский вечер я решительно открыл «Улисса». Я заказал прежде круассан с маслом и капучино, разумеется, без сахара, потому что кофе и так было чем подсластить. Ананасные леденцы, лимонный цукат, сливочные тянучки. Липкослащавая девица целыми совками насыпает ириски учителю из христианских братьев. Да, я начал роман с 8 эпизода, с листригонов, и это была любовь с первого леденца. Текст подавался на удивление легко, без малейшего сопротивления, и 8 глава была опорожнена в один глоток. Мой капучино остыл, а сердце наоборот. Впрочем, здесь справедливо будет сделать одну оговорку. «Улисса», как главного босса из 2D-шутера нашего детства, я оставлял напоследок. Мой сановитый жирный бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках не чашку с пеной, а стопку книг. Когда я впервые взялся за «Улисса», то уже прочел к этому моменту Уильяма Фолкнера и Вирджинию Вулф, Томаса Эллиота и Сашу Соколова, словом, многих авторов, о которых принято говорить, что их трудно читать. Я был натренирован, воодушевлен и очень опасен. А потому после 8 главы, чтобы не разбить себе лоб об эти крепостные стены или не сгореть дотла, ибо участь соседнего Дубровника была мне в назидание, я сделал паузу на пару месяцев. Отложил «Улисса» в ящик с биркой предвкушения, уже зная, что мы оба готовы к этим отношениям, но оттягивая второе свидание. Природа, однако, об этом еще маэстро де колор Кесанно предупреждал, не терпит пустоты.
А потому, прогуливаясь мимо книжары с пророческим названием «Дельфы» на улице Краля Милана, я увидел в витрине скромную книжицу в мягкой обложке с волнующим названием «Финнегана Буджини». О поминках я уже, конечно, слышал, и хотя еще не был знаком с формулой Сергея Харужева «перевести поминки по Финнегану нельзя, потому что они не принадлежат никакому языку, они включают в себя язык, а не наоборот, их некуда переводить». Но, тем не менее, я знал, что это, скажем мягко, весьма нетривиальная задача. Итак, твердая сербская книжица в мягкой обложке оказалась у меня в руках, и я сразу написал в небольшое издательство «Пасус», которое ее выпустило, с просьбой поделиться контактом переводчика. Я тогда еще не понимал, что уже нахожусь в поле Джойса и действую под его влиянием. Я считал, что это просто любопытство. А Сербия, знаете, для любопытства идеальное место. За одну поездку в лифте твой незнакомый сосед не только поинтересуется, откуда ты и зачем, но даже уточнит, сколько платишь за аренду. Сербия, если хотите, это такая маленькая балканская Калифорния. Со своими особенностями, конечно, но нетворкинг здесь был распространен задолго до того, как в Силиконовой долине посадили первые кусты силикона. Так что Катарина Костич-Стойчич моментально прислала мне контакт переводчика Синиши Стояковича, и вот мы уже договариваемся о встрече. Разумеется, с локальным колоритом. Синиша очень обрадовался моему письму, и хотя он был переводчиком поминок, но все-таки еще и сербом, так что пригласил меня на ланч в малую фабрику Укуса, широко известный в узких кругах, ресторанчик Белграда, к сожалению, недавно закрывшийся. Там за парой графинчиков местной раки, не помню сейчас, к сожалению, чем с истинно сербским гостеприимством угощал Синиша, шлевовицей или чем-то еще, этих деталей за давностью лет и за несовершенством памяти восстановить не удалось, мы обсуждали переводимость и непереводимость поминок на различные языки. Синиша принес не только свои переводы, к тому моменту на сербском были изданы первая, третья и четвертая части романа, но и перевод поминок на китайский, который наделал в информационном пространстве шороху в середине 2010-х. Достопочтенный переводчик благородного издательства занимал председательское кресло, и закуска была многочисленной. После содержательной речи переводчика, блиставшей красноречием и энергией, завязалась интереснейшая и содержательнейшая дискуссия о желаемости возрождаемости традиции панславянских культурных связей по линии джойсопереводческой деятельности, заложенной досточтимым Виктором Хинкесом в письме уважаемому Мацию Сламчинскому на восьмом десятке 20 века от Рождества плотника душ человеческих. Дискуссия проходила на высшем уровне учтивости, привычном в этом кругу. Словом, моя телемахида заканчивалась боевым крещением, и наступал долгожданный момент истины. То есть, я тогда так думал, что это момент истины, теперь же я понимаю, что мое первое полное погружение в Улисса было моментом отказа от всякой истины. Не точкой опоры, но точкой в пространстве, стартом Блуминиады. Вступлением в день 16 июня 1904 года, который для меня до сих пор не закончился и, судя по всему, не закончится уже никогда. Итак, мое первое свидание с Улиссом в Листригонах обещало стремительный и страстный роман. Но все оказалось не так просто. Наблюдая уже позже за реакциями участников Джойс-проекта, которые впервые брались за Джойса, я часто улыбался тому, насколько мое первое прочтение было созвучно многим комментариям, которые я потом получал. Тот же конфетно-букетный период первой главы. То же головокружение от успехов, когда одолел третью и выплыл. А затем без особого труда, но с особым наслаждением, четвертую, пятую и даже шестую. Первая ссора на седьмой, первое серьезное взаимонепонимание на девятой, восторг, смешанный со смутным подозрением обмана в передышке тринадцатой, развод и девичья фамилия на четырнадцатой и пятнадцатой, легкое недоумение на шестнадцатой и пьянящий восторг в конце. Первое чтение романа заняло у меня ровно 30 дней, из которых почти треть ушла на «Быков солнца» и «Цирцею», и две трети на все остальное.
Разумеется, с тех пор все это было много раз переосмыслено и переоценено, и сейчас уже тяжело отделить впечатление первой свежести от впечатлений свежести второй, тем паче третьей и так далее. К тому же Улисс, как мы знаем, имеет свойство изменяться со временем. Словом, о любимых главах я всегда уточняю на данный момент. О любимых на данный момент главах мы поговорим чуть позже, а сейчас, собственно, о самом лично для меня загадочном. Том удивительном переходе от Улисса к Джойс-проекту, который произошел где-то между Пенелопой и Зеркалом. Ведь одно дело прочитать книгу, даже такую книгу, как «Улисс», в которую ты вынужден уходить с головой, которая захватывает тебя и требует полной отдачи. Но совсем другое – посвятить после этой книги несколько лет жизни. Кажется, что такое решение должно прийти не сразу, что за ним должны стоять анализ и, прости господи, рефлексия на тему возможных последствий, краткосрочных и долгосрочных, оценки тех побочных и не очень эффектов, которые такое решение предполагает. Однако почти ничего этого не было. Я, выражаясь словами Сергея Харужева, оказался в мистическом поле Джойса. И когда книга была закрыта, Джойс-проект, должно быть, уже начался. Честное слово, я не помню день и час, когда я решил отправиться в это странствие. Знаю только, что на всем протяжении пути меня в истинно амбивалентном Джойса-ключе не оставляли ни сомнения, ни решительная убежденность. Знаю также, что Джойс привлекал и манил меня еще и до Улисса, но опять-таки это не ответ на вопрос, когда и почему было принято решение делать Джойс-проект. Словом, его происхождение как возвратный гортанный нерв жирафа, цепочка случайностей, помноженная на неразумный, в моем случае, замысел. Однако, как хорошо знал Порфирий Петрович, вещественные доказательства тем хороши, что зачастую на них нет отпечатка наших воспоминаний, которые мы, сами того не замечая, как фальшивомонетчики без председателя Центробанка в голове, постоянно подделываем. Google Doc, как известно, все помнит и ничего не прощает. Так что самое древнее материальное свидетельство Joyce Project – это документ с самой первой и самой приблизительной структурой подготовки проекта, созданный в феврале 2019-го, ровно за 2 года до публикации первого выпуска. Здесь, пожалуй, я должен сказать несколько слов в сторону о мистическом и прекрасном учучье, как сказали бы в Польше, вдохновении. Под вдохновением я писал стихи, когда мне было 15, и лучше бы вам никогда их не слышать. Франц Кафка однажды сказал о себе: «Все, что я сделал, только плод одиночества». Перефразируя его, я мог бы сказать о себе так: «Все, что я сделал, только плод подготовки». У тех, кто давно следит за нашим каналом, должно быть, на зубах навязла моя любимая шекспировская цитата. Слова моего истинного альтер-эго, прости меня, Федор, графа Кента из «Короля Лира». «Я умею хорошо хранить тайны, ездить верхом, бегать, рассказывать с грехом пополам затейливые истории и точно исполняю поручения, когда они не сложны. Все это может сделать всякий, но усердие мое беспримерно». Собственно, даже когда я еще не был знаком с господином Кентом, моей ролевой моделью был не безобразно талантливый интуитивный гений Роджер Федерер, хотя меня с ним часто сравнивали, исключительно внешне, конечно, и особенно в юности, что, разумеется, задевало мое болельщицкое сердце, потому что моей ролевой моделью всегда был не Роджер, но самый старательный и усердный теннисист в туре Рафаэль Надаль. Парень с Мальорки, которого посрамленные позже хейтеры называли «бегунком». И пока Роджер, по заветам Джуан Цзы, порхал по корту как бабочка и жалил как пчела, Рафа упорно и упорото бегал вдоль задней линии, доставая каждый мяч, пока не добежал до 20 больших шлемов. Мир, правда, так устроен, что потом все равно придет Джокович и все опошлит, но это уже совсем другая история. Словом, завершая эту затянувшуюся теннисную аналогию, скажу так. Джойс-проект был отличным вызовом для моего усердия, потому что с того самого дня в феврале 2019-го, когда я создал одноименный Google Doc, началась работа, которая растянулась в итоге на 2,5 года. Итак, вот она, эта самая ранняя структура. Первое.
составить список литературы. Второе. Читать литературу по списку. Третье. Собрать и обработать все заметки по прочитанной литературе. Четвертое. Разбить заметки хотя бы примерно на 18 выпусков. К какому эпизоду какая заметка лучше подходит. Пятое. Написать структуру каждого отдельного выпуска. Шестое. Придумать и снять трейлер. Седьмое. Написать сценарий вводного эпизода. Восьмое. Написать еще 18 сценариев. Девятое. Съемки, монтаж, продвижение. Любопытно, что за незначительными дополнениями и корректировками эта структура в общем и целом сохранила свой облик. С самого начала у меня был какой-то план, и я его придерживался. А первым пунктом в этом циклопическом, как мне тогда казалось, перечне значилось прочитать книгу переводчика Улисса Сергея Харужева «Улисс в русском зеркале». Позже я узнаю, что Сергей Сергеевич часто вспоминал булгаковскую цитату, примерял ее на себя, разумеется, в контексте тех трудностей, с которыми была связана публикация его перевода. «Я вышел в жизнь, держа рукопись в руках, и жизнь моя кончилась». Со мной произошло что-то непохожее, но родственное. Я вышел в жизнь, держа Улисса в русском зеркале в руках, и жизнь моя решительным образом разделилась на «до» и «после». Я не знаю даже почему, но ни одна книга прежде не производила на меня такого сильного личного впечатления, а особенно, конечно, последняя треть «Зеркала», проникнутая какой-то озорской откровенностью, недосказанностью и избыточностью одновременно, искренностью и хитроумностью стиля. Я многим писателям когда-то хотел написать письмо. Лет в 17 шотландцу Йену Бэнксу, чью «Воронью дорогу» я читал под свои первые сигареты. Позже, когда учился в Мадриде, Михаилу Шишкину, чей «Венерин волос» очаровывал и выворачивал наизнанку. Я каждый раз пропускал нужную остановку и уезжал на 75-м автобусе в Колония Мансанарес, где шуршат в воздухе летучие мыши, да шелестит смехотворная мадридская речка, о которой говорят, что она самая длинная в мире, потому что начинается в Китае. Разумеется, просто местная игра слов. В общем, ни одного из тех писем я так никогда и не написал, но мне ведь было маловато лет. Когда тебе 17 или 19, 21, кажется, что все еще успеется потом, все еще обязательно напишется и обязательно дойдет. А здесь мне было 30, хорошему чуть больше. И я уже очень хорошо знал, что да, от тебя не всегда зависит, дойдет ли письмо. Но если ты его не напишешь, то оно не дойдет наверняка. Так что я сел в том же самом «Хлебе и кифле» на Белградской, но уже за другой столик, не для чтения, а для письма. Не за тот, что с креслами, а за тот, что у окна, с видом на собак и трамваи. И принялся писать Харужему. Я писал несколько дней, еще дольше искал адрес. Электронные не годились и возвращали письма с уведомлением о неисправимой ошибке. Наконец-то нашелся домашний, как я потом узнаю, он там уже не жил, но изредка забирал оттуда почту. Словом, тогда я всего этого не знал и готов был довольствоваться тем, что говорил Лакан. Письмо всегда приходит по назначению. Так что я поручил его проведению и почте Сербии, рассудив, что уже то хорошо, что оно написано, а значит, когда-нибудь обязательно дойдет, если не в прямом смысле, то в переносном. Я отправил письмо и погрузился в работу. Теперь мне предстояло совмещение на манер тех, что были когда-то популярны в российском футболе, когда тренера какого-нибудь известного клуба назначали еще и тренером сборной. От этой практики позже решили отказаться, потому что выяснили, что такое положение вещей неизбежно приводит к конфликту интересов. Мне в этом конфликте интересов предстояло теперь прожить два грядущих года. Интересы Джойс-проекта и канала Армен и Федор регулярно входили в клинч, что особенно явно обозначилось уже перед самым запуском Joyce Project, но об этом несколько позже. А пока я читал околоулиссовскую литературу и делал заметки, набрасывал у себя в голове примерные очертания каждого из выпусков и во время внеочередной поездки в Москву говорил в пиццерии «Каморра» своей доброй подруге, которая руководила тогда одним сетевым изданием. «Слушай, а что если нам устроить марафон по чтению Улисса? Вы бы это поддержали? А если я раздобуду у тетушки 20 фунтов?»
Это было, очевидно, интересно, но слишком сложно, да и подруга вскоре из того издания ушла. Но мне хватило этого эпизода, чтобы понять, самым сложным будет даже не выпустить 19 эпизодов за 20 недель, нет. Если есть кое-что похуже, то это тот самый последний пункт из структуры, с которым я понятия не имел, что делать, обозначенный как «продвижение проекта». Но это была проблема, которую должен был решать будущий Захарян, так что вскоре я вернулся в Белград. Город буквально плавился от жары, и термометр на улице Святозара Марковича показывал плюс 48 градусов. А в конце июля я записал в своем дневнике, что на канале в Ютубе у меня небывалый рост. Я почти добрался до 700 подписчиков. Что в гости приезжал Стас из Черногории, и мы сидели вечером в каком-то кафе во дворике на Ресовской и пили вино. Что надо не забыть купить пакеты для мусора, что всю неделю я пытался писать подкаст про Волхва, но получилось что-то невразумительное. Что, обалдев, должно быть, от белградской жары, я написал в Вильнюсский университет. Но в дневнике не сказано, о чем и зачем я писал, а я уже не помню. В общем, это были призрачные жаркие дни летнего сплина, а потом я открыл как-то утром почту, и там было ответное письмо от Харужева. 5 месяцев спустя. Летний сплин, мир призрачен, и вдруг из балканских закоулков Джейса друг. Письмо, которое я отправлял почти вслепую, даром, что не на деревню дедушки, не просто дошло по назначению, но и получило ответ. Мы, конечно, встречались с ним после, и это большая удача, что я успел. У меня, конечно, есть и другие яркие воспоминания, у меня были, я надеюсь, еще будут, и другие счастливые дни. Но такой чистой, незамутненной полноты, как когда я открыл тем утром почту и увидел его ответ, такого концентрированного, невозможного почтового счастья, я, возможно, уже никогда не испытаю.

0: Я впервые публично анонсировал Joyce проект 2 февраля 2020 года. Лента новостей в тот день триумфально сообщала: у китайского студента в Ростове-на-Дону коронавирус не подтвердили. И тогда казалось, что раз не подтвердили, еще и у студента, еще и китайского, еще и в Ростове, то это значит, что все, теперь точно обойдется. Через несколько дней после этого я, как оказалось, в последний раз встретился с Сергеем Сергеевичем у него дома на Белой даче, а еще через пару дней собрал чемодан и улетел в Белград. Не буду лукавить, в тот момент мой план был весьма прост и изящен. Ко 2 февраля 2021 года, дню, когда должен быть опубликован первый выпуск Joyce проекта, написать, снять и в идеальном мире смонтировать все 19 выпусков. Но мир, мы, впрочем, об этом и так знали, а 2020 год просто подтвердил наши опасения, был не идеален. Я пошел на очередной онлайн-курс в Оксфорде, и там приходилось очень много учиться. Я почему-то застрял в Загребе между уже закончившимся Белградом и еще не начавшейся, и так никогда и не, Любляной. А потом, хотя у студента в Ростове коронавирус и не подтвердился, но у человечества, к сожалению, наоборот. Началась пандемия, бесконечная солнечная весна тревоги, эпоха локдаунов, нокдаунов и нерабочих дней. Чтобы жизнь не казалась слишком простой, Загреб тряхнуло самым сильным за 120 лет землетрясением, но я все-таки успел запрыгнуть на подножку последнего самолета из закрывшейся после этого наглухо Хорватии. И только когда я окопался в Петербурге, в очередной временно чужой квартире, и мне показалось, что вот сейчас мне удастся наконец-то всерьез взяться за сценарий Joyce проекта, я увяз в двух по-разному страшно сложных выпусках. О переводе «Лолиты», который не отпускал меня несколько месяцев, и о Вене Дыркине, которому исполнялось в этом году 50, и мне казалось важным снять что-то о нем. Но одновременно я все время сомневался, стоит ли снимать что-то, если я не могу сейчас снять большой документальный фильм, которого он заслуживал. Словом, работа над Joyce проектом в какой-то момент стала напоминать строительство стадиона «Крестовский» в Петербурге. Что-то все время делалось, но стадион от этого не появлялся. Сроки постоянно сдвигались, а бюджет, главной инвестицией в котором в моем случае было время, раздувался, как жаба в мультике о дюймовочке. Это позже я пойму, что все это можно отнести насчет плана, который у поля Джойса есть для каждого, кто в него вступает. Только позже, в том абсурдном факте, что в критические для подготовки Joyce-проекта месяцы, когда нужно было концентрироваться исключительно на работе, я постоянно переезжал, сменив 12 квартир и 7 городов. Так вот, только позже я увижу в этом отпечаток миметического стиля Джойса, который работал над «Улиссом» в состоянии перманентной турбулентности. Только там все было значительно хуже, и вместо пандемии – мировая война. Тогда же все это казалось мне безумием. Но я ничего не мог поделать. В самое ковидное из ковидных времен, когда все то ли страдали, что их заперли дома, то ли добровольно там запирались, чтобы уберечься, у меня в буквальном смысле не было своего места. Его нужно было постоянно искать, и я все время обнаруживал себя запертым в чьих-то чужих съемных домах. Над сценарием выпуска о третьем эпизоде про Тея я работал в просторной, но грязноватой петербургской квартире на последнем этаже дома на Пушкинской улице, куда постоянно залетали и синеголодные комары. Шестой эпизод «Аид» я писал в небольшой московской квартирке возле музея Достоевского за узким кухонным столом, покрытым вечной матерчатой скатертью. И главным событием этого смутного времени стало то, что, зайдя однажды после работы во «Вкусвилл» на Селезневской, я встретил Дарью и Екатерину Носик в полной антиковидной экипировке. Горячо любимых мною пароли «Луч» и «Скотч» из последнего министра Волобуева, к которым я, однако, постеснялся тогда подойти и до сих пор жалею. Работа над сценарием 11 эпизода «Сирен». Я начинал в поезде из Варшавы во Вроцлав, а заканчивал в поезде из Гданьска в Варшаву. И стук колес польской колейки сливался у меня в голове с ритмичным звяк-позвяк кареты Буяна Бойлана. Словом, я обрел наконец-то покой, простите, место, которое я мог бы назвать домом хотя бы условно, когда до старта проекта оставался месяц, а у меня не было снято вообще ничего, кроме трейлера. Правда, уже за раменами было какое-то количество готовых сценариев и горы наработок для сценариев будущих. Так или иначе, но моему амбициозному плану иметь ко 2 февраля готовый Joyce-проект под ключ, как рекламе для ключа, не суждено было сбыться. И на руинах плана неудавшегося я принимался всякий раз возводить новый. Однако у жизни были в этот момент на мой канал другие, куда более амбициозные планы. 2 ноября, ровно за 3 месяца до старта Joyce-проекта, на мой YouTube-канал было подписано 8000 человек. Помните последний пункт той структуры, пункт, который более всего меня пугал – продвижение. Так вот, продвижением нужно было заниматься. Я планировал дать какую-то рекламу, может быть, даже объявление в газете, прямо под некрологами. Планировал найти и нанять менеджера или кого-то в этом роде, чтобы к старту Joyce-проекта на канале собралось хотя бы 20 тысяч человек. По крайней мере, такую цифру я это помню, я озвучивал в ноябре 2020 года на Ветреной набережной в Сопоте. Но потом произошло нечто удивительное. Моим менеджером по рекламе решил выступить лично Николай Васильевич Гоголь. Массовый репост этого ролика счастливыми зрителями создал воронку такой силы, что старые выпуски Армена и Федора, которые годами лежали почти нетронутые, тоже, простите мне, это неуместное для событий 2020 года слово, завирусились. YouTube смекнул, что зрителям нравятся эти видео, и начал предлагать их все более и более широкой аудитории. Я не сомневаюсь, что многие из тех, кто смотрит сейчас это видео, пришли на канал именно тогда, в период с ноября по март 2020-2021, когда YouTube решил, что у меня и так уже много работы и без продвижения, и взял на себя эту задачу. В итоге, к старту проекта, ко 2 февраля, на канале было уже 60 тысяч подписчиков, в 3 раза больше, чем я рассчитывал отыскать еще так недавно на набережной в Сопоте. Для канала, который несколько лет пролежал во глубине ютубских руд, практикуя исключительно гордое терпение, для этого никому неизвестного дитя Диптьюба это было что-то фантастическое. Выпуск о Гоголе организовал волну, на которой можно было пересечь океан, выйти в тренды и получить приглашение, если не гостем в самый авангардистский футбольный подкаст всея интернета «Капучино и Каттеначо», то хотя бы в «Вечерний Ургант». Словом, это была настоящая гавайская «Бонзай Пайплайн». Спасибо Птушкину за то, что мне знакомо название этой волны. И я понимал, что Joyce-проект в том формате, в котором он задумывался, протяженностью в 20 недель, с выпусками о каждой главе, без других эпизодов на канале, а я просто не успевал бы их делать, в общем, что он убьет эту волну. Знаете, у Гюго в соборе Парижской Богоматери была озвучена такая максима: «Книга убьет здание». Мол, раньше архитектура была нужна, чтобы в том числе рассказать с ее помощью какую-то историю, но теперь истории перекочуют в книги. И книга убьет здание. Здание как инструмент нарратологии. Я понимал, что проект, еще раз подчеркну, не сам по себе, а в том формате, который я готовил, убьет волну. И в этой точке наконец-то обнажилась вся порочность роли тренера-совмещенца. Мне нужно было выбирать между интересами канала и интересами Joyce-проекта. Но выбора тут, собственно, никакого не было. Я понимал, что канал у меня еще будет. Возможно, уже не так, как после Гоголя, но будет, наверняка. А вот Joyce-проекта, если им сейчас пожертвовать, может уже никогда не быть. Ну и потом, нельзя так просто взять, вступить в поле Джойса и полагать, что сможешь выйти из игры, если станет неудобно. Нет, не сможешь. Так что после триумфального, прекрасно ланитного старта что-то предсказуемо начало буксовать. С середины февраля рост начал затухать, весь март он снижался, а в апреле опустился до статистической погрешности. Канал вернулся в догоголевские времена. От Joyce-проекта с каждой новой главой массово тысячами отваливались участники, и наступало самое темное время. Как сказал бы Тургенев, время сожалений, похожих на надежды, время надежд, похожих на сожаления. Параллельно с этими моральными искушениями я продолжал работать над выпусками, но Joyce проект, который уже идет, и Joyce проект, который еще создается, были как бы двумя параллельными, не пересекающимися кривыми, и я был в постоянном рассинхроне с аудиторией. В то время, когда выходил эпизод, посвященный третьей главе романа, я редактировал сценарий 10-го выпуска, писал 12-й, снимал 7-й, монтировал 5-й и в очередной раз менял громкость музыки в 4-м. А ведь впереди были еще самые большие тяжелые главы и выпуски, соответственно, 14-й, 15-й, 17-й, 18-й. Выпуски, которые, я это понимал, потребуют гораздо больших усилий, чем 2-й или 5-й. Словом, эти недели в начале и середине Joyce проекта превратились в бесконечный марафон, в поставленное на репит странствие Одиссея, где стоит одному приключению закончиться, как уже начинается следующее, и они становятся все опаснее, все безрассудней и все страшней, а спутников у Одиссея становится все меньше, и скоро даже некем будет кормить Сциллу. Десятки раз находя и вновь теряя правый путь во тьме этой Джейса долины, я сожалел, что выбрал именно такой формат. По мере того, как каждый новый выпуск требовал все больше усилий и собирал все меньше просмотров, я все больше склонялся к пораженческой мысли, что надо было сделать все наоборот. Надо было, мол, выпустить всего 3 эпизода – Телемахиду, Глуминиаду и Ностос. Не растягивать странствие на 20 недель, а уместить его в 3 месяца и 3 выпуска. Однако, вместе с тем, ни разу за все это время я даже не допускал мысли, что не закончу вовремя, или что изменю формат, или что мне придется жертвовать качеством, чтобы хоть как-то дотянуть до финала. Нет, дело не в том, что у меня не опускались руки, еще как опускались, дело в том, что я накачивал бицепс. Каждый раз, когда они опускались, я выдыхал и поднимал их обратно. Во-первых, я терпеть не могу неоконченные дела и невыполненные обещания. Когда речь доходит до обязательств, я весьма требователен к другим, но не менее требователен и к себе. Во-вторых, меня отчасти вдохновляла миметичность происходящего, ведь и до лучших эпизодов самого Улисса добирается гораздо меньше людей, чем до первых глав. Так почему бы моему проекту не разделить эту участь в столь завидной компании? Наконец, в-третьих, меня бесконечно поддерживали энтузиазм и увлеченность тысяч людей, которые оставались в проекте, горели им и ждали каждого нового эпизода. А главное, меня воодушевляла истинно дерзновенная поддержка наших патронов и спонсоров. Ведь большинство патронов пришло к нам на волне нашей гоголевской славы. Логично было предположить, что на 20 недель Улисса они в этот момент не то чтобы обязательно подписывались. Однако за все эти месяцы ни на одном этапе не произошло того, что в футболе называют очаровательным термином «миграция глоров», когда болельщики массово выбирают более успешную прямо сейчас команду и начинают топить за нее. О нет, наши патроны не были глорами. И я знал, что среди них сотни тех, кто не участвует в проекте, не читает Джойса, но продолжает оставаться с нами, потому что, должно быть, верит в Армена и Федора. И это было мощнейшим стимулом поднимать свои ручки хотя бы до уровня клавиатуры и продолжать писать. Собственно, совсем как Леопольд Блум, я расстался со своими страхами, кошмарами и искушениями после Цирцеи. Когда я в 10-й раз перемонтировал музыку в этом выпуске, чтобы «Реквием Моцарта», а я почему-то сразу знал, что в Цирцее должен звучать именно «Реквием Моцарта», так вот, чтобы «Реквием» уместился в узкий зазор между слишком тихо и слишком громко. Когда я закончил, наконец, монтаж и увидел, что получается, я понял, что все это мероприятие все-таки не было ошибкой. И что не надо было делать 3 выпуска вместо 19-ти, и что все, в общем-то, обстоит именно так, как завещал нам оптимист Кандид, что все к лучшему в этом лучшем из возможных Джейса миров. Словом, Цирцея искупила в моих глазах все. Проект близился к концу. Самое тяжелое оставалось позади, и уже появлялась необходимая дистанция, чтобы не жалеть и не надеяться, а просто радоваться тому, что все случилось. Как Леопольд Блум из Цирцея, я вышел опаленным, но обновленным. И все-таки не сгорел. Можно было отряхнуться и с недоверием оглянуться назад. Начинался Ностос. Я окончил школу в 2005-м. Не помню точно числа своего выпускного, помню только, что днем был концерт, и что концерт заканчивался какой-то слезливой песней и конфетти. Повсюду были конфетти, очень много конфетти, и все плакали. А мы стояли на сцене с моей доброй подругой Аней Васильченко. Аня, если ты вдруг когда-нибудь это увидишь, нет, я не забыл тот день. В общем, мы стояли друг напротив друга, и когда все начали плакать и конфетти в воздухе, мы с ней начали обниматься, прыгать и хохотать. Радовались ужасно, но, кажется, только мы вдвоем во всем актовом зале радовались, что школа закончилась и можно двигаться дальше, что начинается что-то новое. Нечто похожее я испытывал в Bloomsday 16 июня 2021-го. Отмечая в варшавском баре «Кружки и крышки» не только Bloom-оденствие, но и окончание Joyce-проекта. Пока все задавались вопросом, как жить после 16 июня, я прожил эти полгода с вопросом, как дожить до 16 июня. Я ведь на редкость медленный человек, и с моим ритмом работы мне было бы органичнее отложить старт проекта до 2022 хотя бы. Тогда я, возможно, смог бы не гнаться за этим Джейса-поездом, аки есенинский жеребенок. Однако я опасался, и, наверное, справедливо, что если отложу его еще на год, то он перезреет. И в итоге решил снимать его с дерева прямо по мере роста. Но это не то, что мне органично. Я могу только повторить то, что писал однажды Джойс. Я не могу создавать такие главы быстро. Все фрагменты этой мозаики сливаются в единое целое только после того, как какое-то время сосуществуют друг рядом с другом. Здесь же формат периодически требовал от меня иного, и в таких предлагаемых обстоятельствах, разумеется, не обошлось без неудач. Собственно, это подводит нас к последней главе этой встречи, подведению итогов, к разговору о любимых и нелюбимых главах романа и выпусках проекта. Сразу оговорюсь, что любые такие рейтинги – это до известной степени условность, вопрос настроения. И если сейчас они выглядят так, то это не значит, что то же самое будет позже. Как писал Баканон, сегодня я министр народного образования, а завтра буду Еленой Прекрасной. Что касается романа, то нелюбимых глав у меня для вас нет. Есть «Блуждающие скалы» и «Эол», которые, пожалуй, лучше других подходят на эту роль, но и их я бы не захотел заносить в какие-либо антирейтинги. А вот на роль любимой, наоборот, так много претендентов, что я не смог выбрать какую-то одну и остановился на тройке. Сегодня это «Сирены» на третьем месте с крошечным отставанием от первого и второго. Глава, с которой начинается тот подлинно экспериментальный Улисс, которого я больше всего люблю. Ну а первое и второе место пусть разделят между собой «Листригоны» и «Быки солнца». «Листригоны» для меня – это любовь на первый погляд. Самое первое, самое сладкое, леденцово-восхитительное воспоминание об Улиссе. Я бесконечно люблю эту главу за ее музыкальность, ритмичность и поточность. Я даже писал однажды рассказ, который пытался стилизовать под «Листригонов», но это уже совсем другая история. А «Быки солнца» – это, пожалуй, самый грандиозный эксперимент Улисса. Копи царя Сен-Симона, как я назвал их когда-то. Глава, к которой всегда можно возвращаться и всегда находить новое поле для исследования. Глава, в которой один из главных, а, возможно, главный герой Улисса, язык, выходит на авансцену. Что же касается выпусков Joyce-проекта, то мне представляется, что его ранние эпизоды, не считая, возможно, Аида и Протея, в целом уступают более поздним. Это, впрочем, по-своему логично, потому что и лотофаги Джойса в чем-то уступают циклопам Джойса, а Нестор – сиренам. И верно следуя миметическому стилю, проект, как и сам роман, начал набирать обороты примерно с середины. Однако это никак не оправдывает главные неудачи Joyce Project – выпуска о Сцилле и Харибде. Я недооценил сложность девятой главы для большинства читателей, и эпизод у меня получился до некоторой степени проходной. Нет, это, конечно, не уровень проходимости Владимир Набоков, который, например, о седьмой главе «Эоле» написал так. «Глава представляется плохо сбалансированной, вы можете бегло ее просмотреть». И тем не менее, девятый шекспировский эпизод требовал более масштабного полотна. Что же касается любимчиков, то здесь я тоже выбрал троицу. Второе и третье место разделили эпизоды об Итаке и Пенелопе. Я очень хотел, чтобы наше Джойса-путешествие заканчивалось на высокой ноте, и кажется, это удалось. Они правда представляются мне одними из лучших в проекте. Наконец, мой любимый выпуск – это, как, наверное, некоторые из вас догадываются, «Цирцея», 15-й эпизод. Мне иногда вообще кажется, что «Цирцея» – это лучшее, что я сделал как минимум за первые 3 года Армена и Федора. «Цирцея» – это, пожалуй, самый невероятный эпизод романа, безумная фантасмагория подсознательного, сон текста. Я до последнего не знал, как показать, или, скажем осторожно, как попробовать показать ее природу, но это был как раз тот случай, когда глаза боятся, а руки печатают. И в итоге получился очень цельный эпизод, который как будто не разбит на сегменты, а льется сплошным потоком, где одно обличие Цирцеи сменяется другим в симфоническом соответствии с характером самой главы, и все это сопровождается реквиемом Моцарта, который я прилаживал к Цирцее мучительно долго, но, повторюсь, оно того стоило. Потому что именно после Цирцеи я понял, что все было правильно. Именно это погружение в сердце тьмы и выныривание на поверхность позволило мне почувствовать и себя, и Федора, и Джойс-проект как никогда живыми. Но что дальше? Что делать с этой бьющей ключом через край по голове жизнью? Как жить после Джойс-проекта? Я ведь видел этот вопрос десятки раз в последние недели нашего странствия. Потом и само странствие закончилось, и Джойс-проект начал не столько сдвигаться в прошлое, нет, просто уходить вне время. Пока он пульсировал, пока каждую неделю рождался заново, он принадлежал сейчас. Но когда он закончился, он начал принадлежать чему-то еще. Возможно, тогда, возможно, всегда, а возможно, просто «да». Я не знаю, какой будет его судьба через год или два. Через 5 или 6, не знаю, будет ли он жить.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Квир-беседы на «Радио Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что

0: Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
1: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если мне получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
0: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
1: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так, в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке, да, оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
0: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
1: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
0: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
1: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичный. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
0: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
1: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
0: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
1: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
1: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
0: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
1: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
0: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
1: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
0: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92-го года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
1: В 98-м году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
0: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
1: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
0: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
1: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
0: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
1: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
0: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов», массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
1: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление. А потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это, и ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания, несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
0: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
1: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
0: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
1: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
0: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но это не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это. что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач там ходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение снова же страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
0: Беседы. В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
0: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный.

0: И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно, я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
0: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
0: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
0: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
2: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы очень я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов», массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящийся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь и тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь – принимаешь эти риски, не хочешь – не снимаешься.
3: Беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентиры в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом у меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради
3: счастья.
1: Дорогие
3: слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность.

0: Могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Да-да, наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие, как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружение и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрирует, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить. Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: это
0: большой.
1: Хороший вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там, далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами, людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщин моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот, и это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там, или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому, да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: во в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –